И хотя психологи все в один голос, пусть и на разных языках, говорят, что слезы иногда полезны, ну, для того, чтобы снять стресс, разгрузить, я присоединюсь к Бобу Марли и опосредованных Бонни М и скажу, не надо плакать, не стоит оно того. 3:20 в столице, всем доброй ночи.

Подозреваю, многие из студентов сейчас не спят, ну, просто потому, что они студенты. Ну, или потому, что часовой пояс у них такой. 3 часа 35 минут в столице. Это Игорь Иванов на Ретро-ФМ. Дальше ансамбль «Земляне», дуэт «Modern Talking» и «Шафт» на Ретро-ФМ.

Но не скажу, что утренний экспресс мчится с космической скорости, друзья, но в достаточной степени быстро приблизит нас к наступлению доброго и бодрого утра под музыку Retro FM. Так что там и встретимся буквально уже через 10 минут. Андрей Мареев, Retro FM.

0: 4 утра в столице. Поехали, друзья. Утренний экспресс готов. Вперед к доброму утру.
1: Утренний экспресс.
2: С 4 до 7.
1: На Ретро-ФМ.

0: найти друг друга на перекрестке, в общем-то, несложная задача, друзья. Статистика ДТП это только подтверждает. 4 часа и почти 8 минут в столице. Группа Сливкина, Ретро FM. Меня зовут Андрей Мареев. Я всем желаю доброго наступающего утра. Это утренний экспресс. Вместе мчимся в направлении доброго утра и прекрасного хорошего дня. Для начала гороскоп.
1: Гороскоп на Ретро FM. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Сегодня 8 сентября, вторник, утро и первая половина дня будут располагать к общению, поездкам и поиску интересных идей. Овны, ваши творческие проекты могут принять больший масштаб, чем вы ожидаете. Тельцы, в течение дня может возникать ощущение выбора, но понять, что лучше именно для вас, будет довольно трудно. Близнецы, день будет благоприятен для смелых идей, самовыражения и общения. Как делового, так и личного. Раки. Удачно предпринятые финансовые шаги приведут к росту и новым перспективам в будущем. Львы. Вы захотите вдохновлять окружающих своей уверенностью и позитивом. Девы. Наблюдение за происходящими событиями позволит выявить важные закономерности. Весы. Посвятите часть дня мечтаниям, а потом продумайте свои ближайшие планы. Скорпионы. Сегодня вы в контакте с начальством сможете успешно решить непростые вопросы. Стрельцы, ваш мудрый взгляд на мир может послужить опорой не только вам. Козероги, вы можете заметить подоплеку событий и развернуть их в свою сторону. Водолеи, используйте этот день для конструктивного общения. Рыбы, сосредоточьтесь на рабочих задачах, и вечером вы сами удивитесь своей эффективности.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро FM.

0: Ну, давайте, друзья, под эти мощные аккорды от Белинды Карлайл я расскажу вам, что у нас намечается в пути следования утреннего экспресса. Ну, вот с гороскопом мы уже ознакомились. Впереди нас ждет ежедневник. Узнаем, что в мире происходило в этот день в разные годы, кто родился и что интересного случилось. Конечно же, будет рубрика «Позитив». Короче говоря, все это плюс ваша любимая музыка. По-моему, хорошая программа.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00.

0: Да уж, вот эту птичку не позовешь цып-цып-цып или гули-гули-гули. «Здравствуй, песня» — так называется коллектив, версия которого этой песни тоже весьма и весьма популярна. 4 часа и 30 минут в столице. Друзья, самое время для того, чтобы полистать ежедневник на «Ретро-ФМ».
1: Утренний экспресс. Ежедневник.
2: На «Ретро-ФМ».
0: Итак, сегодня 8 сентября, год 2026, вторник. Сегодня Международный день грамотности. Он был учрежден ЮНЕСКО в 1966 году с целью напомнить о важности

0: грамотности в жизни людей и общества и о необходимости укрепления усилий по ее, то есть грамотности, распространению. В его праздновании принимают участие правительства, организации, сообщества, а также преподаватели, учащиеся, эксперты в этой области. В этот день также присуждаются международные премии за распространение грамотности людям с выдающимися идеями. В этот день в 1504 году, очень давно, во Флоренции, это в Италии, была установлена скульптура Давида, шедевр гениального Микеланджело. Статуя высотой в 5 метров весит более 6 тонн. Она была сделана из монолитной глыбы мрамора. В мае 2004 года флорентийцы впервые за 130 лет вымыли знаменитую скульптуру. Ну, наконец-то устроили банный день Давидушки. Это было сделано специально к 500-й годовщине создания статуи. Скульптура Давида была торжественно заново открыта в Академии Флоренции после окончания процесса реставрации. 8 сентября в 1967 году была введена в постоянную эксплуатацию Братская ГЭС, ставшая до 1971 года крупнейшей в мире. Сооружение станции образует крупнейшее в России по полезному объему и одно из крупнейших в мире Братское водохранилище. В наши дни мощности Братской ГЭС обеспечивают ей третье место среди всех гидроэлектростанций в России и занимает лидирующее положение по среднегодовой выработки электроэнергии. Сегодня отмечается день рождения сериала «Star Trek», то есть «Звездный путь». Именно в этот день, в 1966 году, на американском телевидении был показан пилотный выпуск первого сезона. На сегодняшний день «Star Trek» — одна из самых знаменитых научно-фантастических франшиз, включает 6 телевизионных сериалов, 11 полнометражных фильмов, а также более 300 романов и множество настольных, карточных и компьютерных игр.
1: Ежедневник на Ретро FM.

всем пришедшим, прибежавшим, проснувшимся, в любом случае только что присоединившимся, пламенный привет и пожелание доброго наступающего утра. Это Ким Уайлд на Ретро FM, 4 часа и 35 минут. Скоро Роберт Майлз, Рикардо Фолли и группа «Кино».

4 часа и почти 50 минут в столице. Еще не светает, но уже ситуация на пути к данному развитию событий. Так что, друзья, музыка, звучащая на Retro FM, будет способствовать и скорейшему восходу солнца, и пробуждению тех, кому нужно просыпаться в это время. Это Роберт Майлз на Retro FM.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Yeah!

0: Ну вот и с добрым утром, добрым ранним утром. 5 часов в столице, уже это «Утренний экспресс».
1: «Утренний экспресс» на «Ретро-ФМ».
2: Вперед в новый день!

0: Письма, песни, мысли, чувства – все это отправляем мы людям, которых любим. Ну а почему бы и нет-то? А что еще делать-то, если находишься вдали? Крис Рина, Ретро FM, 5 часов и почти 8 минут. Меня зовут Андрей Мареев. Я всем от души желаю доброго, пусть и раннего утра. И надеюсь, что ваши будильники, возможно, которые прозвенели сейчас или не так давно, разбудили вас гуманно все-таки.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: А сегодня это 8 сентября, вторник. Утро и первая половина дня будут располагать к общению, поездкам и поиску интересных идей. Овны, ваши творческие проекты могут принять больший масштаб, чем вы ожидаете. Тельцы, в течение дня может возникать ощущение выбора, но понять, что лучше именно для вас, будет трудно. Близнецы, день будет благоприятен для смелых идей, самовыражения и общения, как делового, так и личного. Раки. Удачно предпринятые финансовые шаги приведут к росту и новым перспективам. Львы, вы захотите вдохновлять окружающих своей уверенностью и позитивом. У вас все получится. Девы, наблюдение за происходящими событиями позволит выявить важные закономерности. Весы, посвятите часть дня мечтаниям, а потом продумайте свои ближайшие планы. Скорпионы, сегодня вы в контакте с начальством, сможете успешно решить непростые вопросы. Ну, начальство будет руководить, а вы решать. Стрельцы, ваш мудрый взгляд на мир может послужить опорой не только вам. Козероги, вы сможете заметить подоплеку событий и развернуть их в свою сторону. Водолеи, используйте этот день для конструктивного общения. Ну и рыбы, сосредоточьтесь на рабочих задачах, и вечером вы сами удивитесь своей эффективности.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Экспресс. Позитив. На Ретро-ФМ.
1: Ну вот и начинается та самая рубрика, друзья, в рамках которой можно и нужно делиться хорошим. Может, кто-то скажет, что это хвастовство. Нет, ни в коем случае. Просто делимся хорошим настроением, хорошими планами, отличным чем? Ну, тем, что люди хорошие рядом, этим тоже не грех поделиться. Короче говоря, рассказывайте, что хорошего в вашей жизни уже произошло, происходит прямо сейчас или планируется в... ближайшем обозримом. Может быть, не в ближайшем, но, тем не менее, в будущем. Перспективы такие, радующие. Короче говоря, присылайте ваши сообщения в наш канал в Максе, и я с удовольствием их прочитаю. Автору самого позитивного сообщения RetroFM подарит замечательный тостер для того, чтобы ваш утренний прием пищи, завтрак, ну, а может быть, в любое другое время, какое вы захотите, вы могли бы похрустеть даже без вреда для здоровья. Так что давайте, пишите, с удовольствием буду читать ваши позитивные сообщения.
0: Позитив на RetroFM.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону 101.2.

0: вот, кто-то в метро, кто-то на машине. Каждый передвигается в меру своих представлений о прекрасном и в мере своих возможностей, а кто-то еще и пешком. Есть такие люди, которые предпочитают на своих двоих. Сиси Кетч на Ретро-ФМ, 5 часов и 30 минут. Давайте, друзья, полистаем ежедневник. Тоже полезное занятие.
1: Утренний экспресс. Ежедневник.
2: На Ретро-ФМ.
0: Итак, на календаре 8 число 9 месяца года 2026, вторник, 8 сентября. Отмечается в этот день День воинской славы России, День Бородинского сражения русской армии под командованием Михаила Илларионовича Кутузова с французской армией. Сама битва произошла 7 сентября 1812 года, и хотя сражение закончилось неопределенным для обеих сторон результатом, именно после него боевой дух русской армии окреп, и она была готова к изгнанию неприятеля с территории России. Французы же, наоборот, упали духом, и к концу декабря остатки армии Наполеона были изгнаны из России. В этот день, в 1801 году, в присутствии императора Александра I, был заложен Казанский собор. Он стал первым в России.

0: и храмом, построенным в европейском стиле, русским архитектором им был Андрей Воронихин. Внутри и снаружи собор украшен скульптурой, которую создавали лучшие российские скульпторы. Важной частью интерьера собора является живопись художников конца 18-го, начала 19 веков. На сегодняшний день храм является кафедральным собором Санкт-Петербургской епархии Русской Православной Церкви. День рождения сегодня отмечают российский актер театра и кино Владимир Епифанцев, грузинская и российская актриса театра и кино, певица, заслуженная артистка России Ия Нюнидзе, британский актер, лауреат премии Эмми Мартин Фримен, российский адвокат, телеведущий, писатель, государственный деятель Павел Астахов. В этом году впервые отмечается новый государственный праздник – День языков народов Российской Федерации. Сейчас в нашей стране проживают 193 народа. Они используют около 300 языков и диалектов. Поэтому главная идея праздника – укрепить статус каждого языка и диалекта, существующих на территории России, подчеркнуть их важность в культурном коде нации и стимулировать их изучение и сохранение. Хотя праздник отмечается впервые, но во многих регионах запланировано множество разнообразных мероприятий. Тематические уроки, викторины, выставки и конкурсы, концерты, фестивали ремесел, ярмарки, молодежные флешмобы и акции.
1: Ежедневник на ретро.

Вдаль и ввысь, я бы вот так вот еще добавил, примажусь к классике, что называется. Лев Лещенко на Ретро FM, легендарная Соловьиная роща в 5 часов и 35 минут. Дальше группа «Звезды» с Натальей Гулькиной, Пэтти Райан и Майкл Джексон на Ретро FM.

0: утренний экспресс. Позитив.
1: На ретро-ФМ.
2: Так, друзья, начинаю читать ваши сообщения, которые приходят в рубрику «Позитив». Виктор пишет: «Смогу сегодня заправить машину». Здорово. Поздравляю. Евгений пишет: «Хотел бы поблагодарить Антона Теймос из Ярославля за прекрасную организацию вчерашнего мероприятия. Также хотел бы поздравить свою девушку, которую зовут Наташенька, с Днем Ангела. Желаю здоровья, любви и всего самого хорошего». Евгений из Москвы. И вот Екатерина из Новосибирска пишет: «Доброе утро, ох, и боевой был вчера понедельник, зато сегодня по графику выходной, и погода замечательная, можно будет поехать погулять в любимый академгородок». Вот никогда еще не был в академгородке легендарном, все хочу доехать как-нибудь до ваших краев, погулять. Говорят, очень красивый город Новосибирск, видел на видео, видел на фотографиях, живьем пока еще не довелось. Друзья, пишите. Напомню, что автору самого позитивного сообщения достанется тостер.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77 64 034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Москве уже 6 часов утра. Всем проснувшимся пламенный привет. Ретро, ретро
1: FM. Утренний экспресс.
2: На Ретро FM.

0: твой билетик.
1: Все-таки хотелось бы пожелать вам, друзья, чтобы весь позитив в жизни, включая и любовь, и прочие благоглупости, происходили не только в кино, но и в реальной жизни. Также гораздо веселее и интереснее, правда? Иванушки Интернешнл на Ретро-ФМ, 6 часов и 6 минут. Меня зовут Андрей Мореев. Всем желаю доброго утра. Давайте узнаем, что интересного нам это утро и день приготовили с точки зрения астрологии.
2: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
1: Итак, сегодня 8 сентября, вторник, утро и первая половина дня будут располагать к общению, поездкам и поиску интересных идей. Овны, ваши творческие проекты могут принять больший масштаб, чем вы ожидаете. Тельцы, в течение дня может возникать ощущение выбора, но понять, что лучше именно для вас, будет трудно. Близнецы, день будет благоприятен для смелых идей, самовыражения и общения, как делового, так и личного. Раки, удачно предпринятые финансовые шаги приведут к росту и новым перспективам. Львы, вы захотите вдохновлять окружающих своей уверенностью и позитивом. Правильно, вы же львы. Девы, наблюдение за происходящими событиями позволит выявить важные закономерности. Весы, посвятите часть дня мечтам, а потом продумайте свои ближайшие планы. Скорпионы, сегодня вы в контакте с начальством сможете успешно решить непростые вопросы. Стрельцы, ваш мудрый взгляд на мир может послужить опорой не только вам. Козероги, вы сможете заметить подоплеку событий и развернуть их в свою сторону. Водолеи, используйте этот день для конструктивного общения. Ну и, наконец, рыбы. Сосредоточьтесь, товарищи рыбы, на рабочих задачах, и вечером вы сами удивитесь своей эффективности.
2: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: утренний экспресс. Позитив.
1: На Ретро-ФМ.
2: Так, друзья, продолжают поступать ваши сообщения в рубрику «Позитив» разнообразного характера. Привет, позитив! А в Магадане солнышко, тепло, а в области выпал первый снег. Скоро до нас дойдет, как неохота. Жаль, что лето так быстро проходит, жалуется Галина. Ох. Как я вас понимаю, Галь, как понимаю. Так, пишет Наталья. У нас с супругом 5 детей. 3 мальчика и 2 девочки. И уже 5 внуков. И 6 на подходе. Малыши — это счастье. Наташ, с вами тоже согласен на все 100 и даже больше процентов. Доброе утро, страна! Доброе утро, любимая Ретро-ФМ. А я уже на работе. Как прихожу и сразу включаю Ретро-ФМ. Музыка просто огонь. Так заряжает, что хочется двигаться в такт. Сейчас готовлю для добрых людей. Пританцовываю плиты, и с вашим радио моя еда прям-таки становится шедевром. Хвастается Ленуся из Кирова. Лен, я верю каждому вашему слову. Человек, когда готовит с настроением, еда такая получается, что просто за уши не оттащишь. Друзья, пишите, делитесь вашим позитивом, и тостер достанется кому-то из вас.
0: Позитив.
1: На Ретро-ФМ.
0: Утреннее шоу.
1: Первая смена.
0: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
1: Ретро-ФМ. Реклама.
3: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
4: Спонсор часа – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». О, «Мебельмолл».
5: Мебель Молл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель Молл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
0: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Вот совершенно правильно подмечено. Грустить не стоит, друзья, тем более с утра пораньше, потому что утро, как говорится, это начало дня. Согласитесь, да? По-другому-то не скажешь. Очень мудро подмечено, в том числе и мною. Утро, начало дня. И начать его нужно так, чтобы не было ни бесцельно, ни больно, ни мучительно, ни так далее. Давайте ежедневник полистаем.
1: Утренний экспресс. Ежедневник.
2: На Ретро-ФМ.
0: Итак, на календаре вторник, 8 сентября, год 2026. Сегодня день финансиста в России. Профессиональный праздник, отмечаемый работниками финансовых органов. Дата празднования выбрана, конечно же, не просто так. 8 сентября в 1802 году император Александр I своим высочайшим манифестом образовал в России Министерство финансов. В настоящее время в финансовой системе работают высококвалифицированные специалисты, ответственные и компетентные, которые способны решить самые сложные задачи. Они легко ориентируются в тонкостях бюджетного и налогового законодательства. Всех их мы сегодня поздравляем. 8 сентября 1967 году была введена в постоянную эксплуатацию Братская ГЭС, ставшая до 1971 года крупнейшей в мире. Сооружение станции образует крупнейшее в России по полезному объему и одно из крупнейших в мире Братское водохранилище. В наши дни мощности Братской ГЭС обеспечивают ей третье место среди всех гидроэлектростанций в России, и она занимает лидирующее положение по среднегодовой выработке электроэнергии. Сегодня день рождения сериала «Star Trek. Звездный путь». Именно в этот день, 60 лет назад, в 1966 году, на американском телевидении был показан пилотный выпуск первого сезона.

0: На сегодняшний день Star Trek — одна из самых знаменитых научно-фантастических франшиз. Она включает 6 телевизионных сериалов, 11 полнометражных фильмов, а также более 300 романов и множество настольных, карточных и компьютерных игр. Сегодня отмечается Международный день грамотности. Он был учрежден ЮНЕСКО в 1966 году с целью напомнить о важности грамотности в жизни людей и общества и необходимости укрепления усилий по ее распространению. А еще сегодня день Бородинского сражения, день языков народов России, день посиделок на кухне, день извинений и Всемирный день физиотерапии.
1: Ежедневник на Ретро-ФМ.

0: Помнится, очень популярны были курсы аэробики под эти песни, под песни от Саманты Фокс. Да и сама она воплощенная аэробика. Ну, может быть, и не совсем. 6:35 столицы. Самое время для утренней зарядки для тех, кто проснулся, друзья. Скоро блюсистам рок-сет и Жанна Рождественская.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе будет облачно с прояснениями. Ветер северо-западный с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 22 градуса.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
4: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
2: Каждое воскресенье в час дня.
4: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
2: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
4: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
2: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
4: Подробности на сайте retrofm.ru. Реклама. Медицинский центр «Моя клиника» – это консультации опытных дерматологов, осмотр с дерматоскопом и удаление образований на коже. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
6: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
7: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
8: Погнали!
7: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.
4: Ретро-ФМ.

проходят дни. Что со мною, я не знаю. Умоляю, позвони. Позвони мне, заклинаю. Дотянись издалека.

тебе. Я смогу, я не заплачу, эту боль перетерпя. Я дышать не перестану, все равно счастливой стану, все равно счастливой.

0: утренний экспресс. Позитив.
1: На ретро-ФМ.
2: Ну вот та самая точка, когда финальная порция позитивных сообщений будет прочитана и, конечно же, определится, кому достанется тостер. Елена из Воронежа делится позитивом. Целый год уже ведет здоровый образ жизни, делает зарядку, обливается холодной водой, никакого алкоголя и прочих излишеств. И говорит, что отлично себя чувствует и прекрасно выглядит. Постройнела и помолодела. Елена, вы молодец. Всем бы так. В смысле, так держать. Так, всем доброе утро. Живу в Ужурском районе. Очень люблю ретро-ФМ. Прихожу с работы усталая и включаю. Настроение тут же поднимается. Желаю всем отличного настроения, солнечной погоды, хороших новостей и мирного неба, пишет Людмила. Спасибо. Доброе утро, ретро-ФМ. Мне 51 год. Я впервые увидела море. Это стало настоящим открытием. Столько позитива в одном мгновении. В шуме волн, в бескрайнем горизонте. Эмоции невозможно описать, их можно только почувствовать, увидеть. Желаю каждому найти свое море позитива, пишет Марина. Марина, слушайте, вот это вот у вас, я представляю, какой у вас, вот как зашкаливает все это, здорово. Вот еще одно сообщение. Ура! Наконец-то утро! Целую ночь ждала и вот дождалась. Вы даже не представляете. Наконец-то могу позавтракать, пишет Наталья из Москвы. Наташ, вот это у вас выдержка, а? Эта выдержка, я считаю, достойна тостера. Наташ, мои поздравления. И на этой позитивной ноте позвольте попрощаться до завтра. Андрей Мареев, Ретро-ФМ. Буквально через 10 минут встречайте Сашу и Риту. Первая смена уже готова к тому, чтобы сделать ваше утро по-настоящему добрым. Счастливо!

альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две.

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя, а потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая?

Девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая. Тут

0: ласковая, мы теперь с тобой одной веревкой связаны, стали оба мы скалолазами.
1: Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Вторник, надо начинать отлично и бодренько. 7:00 в столице. Первая смена. У нас, кстати, есть для этого рецепт. А еще у нас есть актуальные новости. Вадим Ривман, доброе утро.
1: Доброе утро, обязательно расскажу. Итак, в России могут приостановить предсеансовые показы зарубежных фильмов. Об этом сообщил глава Ассоциации владельцев кинотеатров России Алексей Воронков. Напомню, к такой схеме кинотеатры прибегают, чтобы показать зарубежные фильмы без прокатного удостоверения в нашей стране. Зритель покупает билет в кино, и ему предлагают сначала посмотреть иностранный фильм, а потом легальный отечественный. Такие сеансы появились после того, как из России ушли крупнейшие кинотеатры. На студии, в том числе Disney, Sony Pictures и Warner Brothers. Латвия хочет разорвать автобусное сообщение с Россией и Белоруссией. В кабинет министров страны внесен проект поправок к закону об автомобильных перевозках. Документ предусматривает полное прекращение пассажирских автобусных перевозок в Россию и Белоруссию со следующего года. Согласно проекту, запрет коснется как регулярных, так и нерегулярных международных пассажирских перевозок автобусами, а также транзитных маршрутов через Латвию. Сейчас, напомню, из Латвии в России действует только один регулярный автобусный маршрут из Риги в Москву. Банки продолжили навязывать россиянам доп. Услуги, несмотря на ужесточение законов. За первое полугодие 2026-го россияне подали около 3000 жалоб на навязывание банками доп. Услуг и отказы возвращать деньги за них, несмотря на ужесточение ответственности для организаций за нарушение прав потребителей. Об этом сегодня пишут «Известия» со ссылкой на данные Центробанка. Отмечается, что банки не всегда предоставляют информацию о наличии доп. Услуг, и из-за этого клиент может годами не знать, куда уходят его деньги. Глава Минпросвещения заявил, что репетиторы не нужны для подготовки к ЕГЭ. У российских старшеклассников есть все необходимые условия для подготовки к единому госэкзамену без помощи репетиторов, поскольку все школы работают по единым федеральным образовательным программам. Так заявил Сергей Кравцов и подчеркнул, что задача школы состоит в формировании знаний и навыков, а не натаскивании учеников на тесты. На последней минувшей ночью жители многих российских городов наблюдали полярное сияние. В соцсетях появились кадры невероятной красоты, сделанные жителями Санкт-Петербурга, Ленинградской области, а также Архангельской области, Республики Коми и других регионов. Ученые сообщили, что на Солнце уже несколько дней продолжаются выбросы плазмы, и удары по Земле возможны сегодня и завтра. При этом ученые полагают, что они вряд ли приведут к сильным магнитным бурям. И еще курсы валют. На сегодня доллар 86 рублей 19 копеек, евро 100 рублей 17 копеек. Ну а на Ретро-ФМ стартует первая смена. Просыпаемся с добрым утром.
2: Ретро-ФМ. Саша и Рита.
0: Три минуты восьмого в столице. Доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Саша и Рита на местах. Расскажи, пожалуйста, во что играть скоро будем, if you don't mind?
3: Ну, в курс, конечно же, у нас впереди Русы Туристу, да, no problem. Потом нейрохит, потом родная, все-таки родная речь.
0: Если кто не понял, это про Льва Лещенко.
3: Да, а потом фейк-контроль, вот так возьмем и оп, за финалем.
0: Еще у нас будет сегодня очень актуальная, я бы сказал, острая тема для обсуждения. Ну и, конечно же, лучшие хиты, проверенные десятилетиями, Лабуша. Прямо сейчас на Ретро-ФМ. Погнали!

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Гороскоп на вторник, на 8 сентября. Утро и первая половина дня будут располагать к общению, поездкам и поиску интересных идей. К середине дня возрастет желание брать на себя больше и расширять горизонты.
2: Овны, ваши творческие проекты могут принять больший масштаб, чем вы ожидаете.
1: Тельцы, в течение дня может возникать ощущение выбора, но понять, что лучше именно для вас, будет трудно.
2: Близнецы, день будет благоприятен для смелых идей, самовыражения и общения как делового, так и личного.
1: Раки, удачно предпринятые финансовые шаги приведут к росту и новым перспективам в будущем.
2: Львы, вы заходите вдохновлять окружающих своей уверенностью и позитивом. Захотите, ну и заходите тоже, в конце концов.
1: Девы, наблюдение за происходящими событиями позволит выявить важные закономерности.
2: Весы, посвятите часть дня мечтаниям, а потом продумайте свои ближайшие планы.
1: Скорпионы, сегодня вы в контакте с начальником сможете успешно решить непростые вопросы.
2: Стрельцы, ваш мудрый взгляд на мир может послужить опорой не только вам.
1: Козероги, вы сможете заметить подоплеку событий и развернуть их в свою сторону.
2: Водолей, используйте этот день для конструктивного и делового общения.
1: Рыбы, сосредоточьтесь на рабочих задачах, и вечером вы сами удивитесь своей эффективности.
2: Просыпайтесь, ребята, удивитесь, какой хороший день вас сегодня ждет.

0: Между тем.
1: А между тем уже 7.13 на московских часах. Всем бодрейшего утра, Рит Субботина.
2: Здрасте, здрасте, Саша Светлов.
1: И должен сказать, у меня накануне случился нейроконфликт, Маргарита.
2: Давай.
1: Да-да-да. Причем я был виноват перед искусственным интеллектом. В общем, зашел мне разговор с одним помощником, так. Как отключить интернет.
2: И помощником.
1: Да-да-да, и помощник, он мне очень много вопросов задавал. А как ты понимаешь, да, терпение — это такое понятие, оно растяжимое, да. Но иногда заканчивающееся. И, в общем, в какой-то момент он сказал, ну, подождите пока оператора, это всего минут 8. Вот, я могу пока еще ответить на ваши вопросы. Mm-hmm. И поставьте мне оценку от 1 до 10. Ну, тут я вспылил, сказал, 1, ты мне вообще не помог. Mm-hmm. Соедини с оператором. И он бросил трубку сразу. Я понял, что я был неправ. Второй раз я еще 15 минут вот этих прошел, и в следующий раз, когда он меня спросил о том же, я сказал, 8, было прекрасно.
2: Да?
1: Он ответил, слушай, приятно ощущать себя нужным человечеству,
2: смотри,
1: и все
2: какой...
1: получилось. Так что они обидчивые стали, да? Все, слово им не скажи.
2: Я тоже один раз поссорилась. Мы прям ссорились, потому что я говорю, запиши к врачу, а он, я говорю, нет, свяжи с специалистом. Тут он должен был, извини. Знаешь, мне нужно было потом еще и к неврологу записывать после вот такого вот.
1: Мы вообще к чему? Ну, наверное, вот сегодня мы должны извиниться перед искусственным интеллектом, потому что иногда, ну, сгоряча можем наговорить грубых вещей, а сегодня же 8 сентября, день извинений, друзья. Ну, или как некоторые переименовывают его в день темной водолазки. Да, сами знаете откуда. И про не ту дверь тоже наверняка слышали.
2: 100%.
1: Поэтому сегодня, да, сегодня тему извинений мы будем раскрывать с самых разных сторон. Вот часто ли вы извиняетесь? Будем обязательно ждать вашей необычной истории жизни с извинениями. Вот можно не самые серьезные, друзья. Там мы сейчас не про тяжелую жизненную драму, конечно же. И давай дадим креативное задание. Вот написать объяснительную с извинениями за какой-нибудь поступок. Вот пример, не знаю, приведи.
2: Ну, давай. Я поссорился с вашим голосовым помощником, потому что вообще-то вы знаете. Ну, и там далее.
1: Да. Можно не только искусство. Может, там, не знаю, вы слишком вальяжно вели себя с директором на корпоративе, да? Напишите объяснительную для директора. Или, не знаю, взяли чужой салат от своего коллеги, да? Ну, Сашку взять.
2: А можно на все это написать? Извините, но я так хотел.
1: Да.
2: Так тоже принимается.
1: Извините, да, но я худой, мне надо толстеть. Да-да-да, имею право.
2: Извините, вальяжность — мое второе имя, когда как не на корпоративе.
1: Ну, только, да, вот извините, а не извиняюсь. Потому что, вот как говорят профессионалы, да, филологи тут, я думаю, подключаться. Извиняюсь, но это так, как будто вы с себя ответственность снимаете, потому что вот это к себе относится. То есть ты как бы не просишь прощения, там, да я и так себе извиняю. Все нормально. А надо говорить, извини меня. Да, а, кстати, помнишь, последняя вот еще маленькая история из «Убойной силы». Разница между «извините» и «простите».
2: Давай.
1: Да, Хабенский тогда объяснил. Вася Рогова, вот там они в самолете летели. В чем «excuse me» и «sorry» отличаются?
2: Okay.
1: «Excuse me», извините, это когда собираешься только гадость сделать.
2: Ага.
1: А «sorry», простите, когда уже гадость какую-то совершил.
2: Вот да.
1: Такая деликатная маленькая разница, но в одной сцене описана.
2: Sorry, I'm a lady. Буду делать, что хочу.
1: Но к музыке мы еще вернемся. Ребята, сейчас будем ждать вашей истории. И, я думаю, отдельно запустим голосование. А кто чаще извиняется, мужчина или женщина? Это можно будет спокойно найти в наших социальных сетях. Будем ждать ваши сообщения и классные истории. Пишите.

0: настроение и ритм с утра пораньше. Вторник с первой сменой. Саша и Рита на место.
1: Так, ты говорил про извинения, да, у нас сегодня тема. Извините, пожалуйста, у вас деньги 29 октября будет? Это важный вопрос. Объяснюсь. Россияне не хотят скидываться на подарки коллегам.
2: Саня, она чего-то узнала. Как думаешь, Вадим Римман сдал наш разговор вчерашний?
1: Прочитала. Итак, рассказываю. 27% на подарки коллегам по случаю дня рождения вообще не хотят скидываться.
0: Ага.
1: 21% на подарки руководителю от коллектива не очень бы хотели, да? 18% обязательные сборы для корпоратив. Но эти безбожники, это нам не нравится. 15% на подарки увольняющимся сотрудникам. Да вы чего, на прощание?
0: Это мило, да, надо.
1: Вот. Ну и по случаю профессиональных праздников на такое мы, я вообще, по-моему, скидывались мы когда-нибудь, нет?
0: Ну, мы бывало на еду.
1: На еду. А это и есть лучший мой подарочек. Это торт. Вот. Короче, ребят,
0: ну,
1: вы задумайтесь
0: сказал,
1: об этом.
0: Ну, сказал, никто тебя за язык не тянул. Вот. В общем-то, птичье молоко от коллектива на 29 октября.
1: А можно два?
3: Вечеринка. Ретро-ФМ. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты. В неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка.
4: Реклама.
5: В вашей «Тойоте» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем «Фольксвагене» или «Форде» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес – Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
6: Всегда готов. Быстрое решение мужских деликатных проблем. Опытные урологи. Ура-ПРО. Звоните прямо сейчас. 310-2-310.
7: Вернуть здоровье так легко. В клинике Ура-ПРО.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
9: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
11: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
12: А можно в горы? Можнако. Всю осень покупайте безлактозную продукцию Можнако. Регистрируйте чек на можнако.промо.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых на курорте Красная Поляна. Акция с 1 сентября 2026 года по 31 января 2027 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке получения на сайте можнако.промо.ру.
13: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.
14: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+.
15: Телефон рекламной службы RetroFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
16: RetroFM.

0: Так, ну у нас хит под названием «Not a sinner, not a saint». Пожалуйста, дайте перевод. И про кого это вообще,
1: да,
0: Маргарита?
1: Подожди, там не грешен, не свят. Но я... Это, во-первых, я дала перевод, да, мы узнали,
0: благодарю
1: что
0: вас.
1: У меня есть диплом. Но я подумала, тут вот когда вот это громкое, представляешь, включается микрофон, и кто-то из нас бы запел громко, а потом типа день извинений, ну простите, пожалуйста, ну извините, душа.
0: Извините, новости, мог бы он сказать, но человек сдержан, человек интеллигентный и знает свое дело. Это мы про Вадима Ривана, который сейчас придет, вот уже идет, вот уже присаживается. Ой, да ладно, что мы время тянем? Давайте! Да, самый серьезный из нас, Вадим Ривман, подготовил актуальную информацию.
2: Да, ну обо всем по порядку расскажу. Доброе утро. Итак, власти Латвии рассматривают запрет пассажирских перевозок автобусами и транзитом в Россию и Белоруссию, начиная со следующего года. Поправки предусматривают, что регулярные и нерегулярные международные пассажирские перевозки автобусами в Россию и Белоруссию, а также транзитом через территорию Латвии будут запрещены. Сейчас ежедневно курсируют автобусы Рига-Москва. Разрешение на маршрут действует до 9 января. За последние полгода по этому маршруту было перевезено более 9000 пассажиров. Финляндия достроила 200-километровый забор на восточной границе с Россией. Проект обошелся почти в 360 миллионов евро. Об этом сообщает погранохрана страны. Высота забора 4,5 метра. Финляндия, напомню, с 2023-го строила забор на участках границы с Россией, где располагаются наиболее загруженные пункты пропуска. Власти объясняли строительство заграждения необходимостью предотвращения нелегальной миграции. Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей с ноября 2023-го. Финские власти обвиняли Россию якобы в целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Украинские беспилотники ударили по гражданским объектам в Саратовской области. В результате есть раненые. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин. До этого глава региона заявил об угрозе атаки дронов. Все службы были приведены в полную готовность. Создатель нейросетей предупредил. ИИ выходит из-под контроля. Британо-канадский ученый и специалист по теории вычислительных машин Джеффри Хинтон предупредил, что потеря контроля над искусственным интеллектом может привести к исчезновению человечества. Также ученый заявлял, что генеративный интеллект может распространить дезинформацию и в конечном итоге представлять угрозу для людей. Хинтон внес ключевой вклад в развитие технологии глубинного обучения, основы современных чат-ботов и нейросистем. Он получил Нобелевскую премию по физике за работы в области искусственных нейросетей. Принц Гарри и Меган Маркл после возвращения из Штатов в Великобританию не будут считаться членами британской королевской семьи. Об этом сообщает BBC со ссылкой на письмо от имени короля Карла III. В письме говорится, что Гарри и Меган остаются частными лицами. Напомню, что Гарри и Меган не смогут использовать обращение «Его королевское высочество» и «Ее королевское высочество». Также мероприятия с их участием не должны восприниматься как официальные королевские события, отмечается в письме. Еще курсы валют на сегодня. Доллар 86 рублей 19.

0: которая желает уже поиграть. 7.35, а чего вкладывать-то, а?
1: Да, друзья, у нас впереди, я думал, ты сейчас скажешь, который желает вам good morning, you know, вот это все, ну, типа, мы намекнем, что у нас впереди
0: Россия-туриста. Хороший pronunciation.
1: Вот, хорошо, не зря училась 5 лет. Ребят, ну, мы же сказали, впереди у нас Руссо-турист, игра, связанная с языками, очень сильно ее любим.
0: А дашь намек, какой будет язык?
1: Скажем так, мы там были.
0: Эль-бебек.
1: Кири-кири-дишнюрё.
0: В общем, да, по мотивам круиза Retro FM 2026 устроим для вас игру. Ну а пока надо дозваниваться. 23 24 88.3. Код Москвы 495.
1: И, конечно же, наша любимая фирменная термокружка вас уже заждалась. Звоните.
2: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе будет облачно с прояснениями. Ветер северо-западный с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 22 градуса.
2: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
4: Утреннее шоу. Первая смена. По будням с 7 до 11 на Retro FM. Новости, позитив, розыгрыши, призы и бодрящие хиты. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена.
5: Реклама.
6: Быстрое решение мужских деликатных проблем. Опытные урологи. УРА-ПРО. Звоните прямо сейчас. 310-2-310.
7: Вернуть здоровье так легко. В клинике УРА-ПРО.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Природная вода серебряная. В одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
10: Лечение грыж позвоночника без операции. В клинике вертеброневрологии в Ростове-на-Дону. Большой спектр ультрасовременного премиального оборудования. Индивидуальные программы лечения под контролем доктора медицинских наук. Как результат, резорбция, рассасывание грыж естественным путем без операции. Опыт лечения сложных грыж с 2003 года. Клиника вертеброневрологии. Телефон 285-307. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина.
12: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8-800-500-42-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Сохраняете интерьеры в Pinterest? Пора жить в таком. Эльба Мебель. 30 лет опыта и более миллиона комбинаций. Скидка 57% по промокоду «Осень» только до конца сентября. Эльба Мебель. С нами легко.
14: Кондитерские шедевры от фабрики «Золотой колос». Радуйте себя и близких только лучшим. Авторский пломбир, мороженое из натуральных ягод и фруктов, торты на любой вкус. Аппетитная выпечка и любимые пирожные. Попробуйте счастье на вкус в кондитерских «Золотой колос».
15: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
16: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.

0: Туристо.
1: Обліка моралі.
0: Первий смінь на Ретро-ФМ.
2: Цикль-цикль, уже 7.42. На связи Роза из Ростова-Великого. Здравствуйте!
3: Здравствуйте.
4: Доброе утро.
2: Добро пожаловать, да.
4: Так, Роза, скажите, как вообще у нас с языками? Вот когда путешествуете, любите с кем-то общаться? Типа, эй, hello, у меня вот я все знаю. Или отмалчиваетесь? Пусть сам говорит.
3: Ну, стараюсь поддерживать диалог.
4: Это хорошо, нам это понадобится.
2: Да, это может вас выручить в нашей игре «Руса-туриста», где на кону фирменная термокружка «Ретро-ФМ». Куда же мы сегодня отправимся в путешествие?
4: Мы сегодня поедем в Турцию. Рос, бывали в Турции?
3: Честно, нет.
4: А сейчас побываете. И все это...
2: У вас несчастные случаи на стройке были?
3: Да.
2: Так и мы вам предлагаем насильно отправиться в Турцию.
4: На всякий случай напомню правила. Мы вам предложим некую ситуацию. Вот. И там, соответственно, будет фразы на, в данном случае, турецком языке.
2: Три варианта ответа, да.
4: Вам нужно выбрать одну, что, по вашему мнению, является переводом данной фразы. Правила понятны?
3: Понятно.
4: Ну, тогда погнали.
2: Да.
4: Итак, мы с Сашей поехали в Стамбул и, значит, покупаем 25 коробок лукума. Ну, знаете, всем на подарки, чтобы хватило. Там Саня, звукорежиссер, попросил, Светка, редактор. Подходим к продавцу и спрашиваем, можно ли расплатиться картой. И продавец нам отвечает.
5: Садыч, накид кабул, эдиорус.
4: Что он говорит? Первое. Наличные только от 54 коробок лукума. Второе. Мы принимаем только наличные. И третье. Да вы бы еще золотом предложили, ну, честное слово.
5: Садыч, накид кабул, эдиорус.
2: Роза,
3: что вы? Наверное, мы принимаем только наличные.
2: Второй ответ, да?
4: Уважаемый Таркан, кюри-кюри дышиндурио, скажите, пожалуйста.
2: Муа-муа, вот эта песня надо сейчас
4: поминать. Скажите, у нас муа-муа или нет?
2: Да, у нас муа-муа, это значит победа и фирменная термокружка для Розы.
4: А говорили, не бывали в Турции. Ну,
2: вы готовы. Я не знаю, к чему, но вы готовы.
4: Да, да. У каждого у нас Султан Сулейман на подсознании где-то лежит.
2: Это да. Роза, поздравляем. Оставайтесь на связи. Расскажем
3: спасибо
2: вам о том, как до Ростова-Великого доберется фирменная термокружка Ретро-ФМ. Суперприз, я считаю. Да, с победой утро началось как следует. Ну, а нам пора возвращаться к музыке. Тем более у нас впереди Gibson Brothers.
0: Руссо-туристо.

0: от первой смены в 7-7-7. Сказали бы мы с Ритой, если бы в Стамбуле вели первую смену, но мы в Москве, поэтому всем бодрейшего утра. И продолжение. Надо напомнить, с чего начиналось.
1: Да,
0: все.
1: Не просто Гюнайдом это было. Это было «Извините», я правильно понимаю?
0: Это было «Доброе утро».
1: Доброе
0: ну,
1: утро.
0: Будет «Извините».
1: А, ну, «Извините», пожалуйста, тоже мне подходит, потому что сегодня день извинений. Я подумал, ты уже сразу извиняешься.
0: Каждое путешествие Рита начинает с извинений. Приезжает в аэропорт, так кланяется там плитки.
1: Ребята,
0: прости, Шри-Ланка.
1: За все, что будет.
0: Простите, Мальдивы, чтобы когда-нибудь сказала тоже обязательно.
1: Очень надеюсь. Друзья, день извинений. Пишите нам все, что на душе в соцсети.
2: Реклама. Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Джакар F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Джакар F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров «Джак» и на jakar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
4: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
5: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
6: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
8: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
9: ООО «Яндекс 360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимора, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.яндекс.ру/бизнес. 0+.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили АО «Теата», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «АОТ-банк» 0+.
2: «Джили Ситирей» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Ситирей» – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей.
3: Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейд-ин» и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте geely-motors.com.
4: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи.
5: Другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
4: Муз-ТВ, новый вызов брошен.
6: Кто же задаст погоду в этом поединке?
4: Не пропустите, друзья!
7: «Битва поколений», пятый сезон. В эту субботу, 17:00.
8: Категория 16+.
9: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка и множество интернет-потоков.
10: Радио Хаб. 12+.

0: Между тем.
1: А между тем, это утро мы начали с извинений, потому что вот говорят, 8 сентября как раз-таки этот то ли праздник, то ли просто напоминание. День извинений. Надели водолазки и всерьез, и может быть не очень,
2: да,
1: придумали креативные объяснительные, извинительные за то, что совершили какой-то поступок. Только я напоминаю сегодня, да, друзья, не настолько серьезный праздник, который, да, всем известен, например, как прощенное воскресенье, когда всерьез это делаем. Сегодня все-таки это все, да, в шутку
2: типа,
1: и в игру.
2: Извините, пожалуйста, что я такая, да, красивая, такая умная, ну что-нибудь
1: принимается.
2: Такое.
1: Тимур пишет: доброе утро, Ретро-ФМ, Саша, Рита, объяснительно. В 21-м году я вместе с друзьями поехал в аквапарк под названием Лимпопо, это в Екатеринбурге. При входе в аквапарк, непосредственно там, где бассейны, основная масса людей снимает свои тапочки, ну, в специальном месте, так, да, общая парковка для шлепок. Так вот, по возвращению из аквапарка домой, заметил, что в пакете у меня не мои шлепки, они однотонные, да. Еще в аквапарке подумал, какие-то они мне свободные стали, как будто от сырости растянулись. Вот, кто бы вы ни были, кем бы вы ни были, прошу прощения, что взял ваши шлепки. Надеюсь, мои вам не жмут.
2: Слушай,
1: с добром, Тимур из Екатеринбурга.
2: У меня была такая история, но передо мной никто не извинился. Я была в, ну, на какой-то тусовке. В какой-то момент я поворачиваюсь, была зима, и заходит человек, да, в дверь в моем пальто. Я была в таком... Я на него смотрю, ну, и говорю что-то, что нельзя сказать в эфире, такая, ты вообще в порядке? Он такой, а что такого? Ну, я хотел там выйти немножечко там это освежиться.
1: Не, ну ты тоже, да, к человеку пристал. Сразу
2: я
1: в агрессию.
2: Не извинила до сих пор. Так, Ленусь пишет: доброе утро, мои любимые первые сменушки. Сашуля, Ритуль, какие же вы красивые. Можете зайти в соцсети, посмотреть фотографии нашей водолазки извинительной. А я хочу попросить прощения у наших клиентов, которых я заманиваю своим аппетитным ароматами в нашу столовую. И они скупают все мои вкусняшки и наедаются до отвала.
1: Да что же вы творите?
2: И только где-то фитнес-тренер такой: Ленуся, спасибо. А у меня благодаря вам всегда есть работа.
1: А вот это, в этом и заключается, мне кажется, та самая хитрая гармония вселенной. Знаешь, кто-то булочками, кто-то фитнес загоняет. Так, у нас есть опрос еще, кто чаще извиняется. Пока мужчины впереди. 59% проголосовали, что чаще это делают мужчины, 41% женщины. Интересно, мы потом официальную статистику поднимем и сравним ее со статистикой прямого эфира Ретро-ФМ.
2: Да, ну что, друзья, пишите нам, извиняйтесь или пишите что-нибудь про извинения. Но давайте что-нибудь, ну, такое, ну, не очень серьезное. Мы же здесь вообще не серьезничать собрались.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.

0: В Москве уже 8. Бодрого просыпания и всем, кто настроился на Retro FM от команды первой смены. И сразу новости. Для вас от Вадима Ривмана.
1: Обязательно расскажу. Доброе утро. Итак, власти Латвии планируют ввести 300% пошлины на перевозку по своей территории российского и белорусского зерна. Как отмечается, инициатива хоть и антироссийская, но в первую очередь ударит по латвийской железной дороге и местным портам, которые получали за транзит серьезные деньги. В случае введения пошлин заработок будет потерян, поскольку для экспортеров перевозка продовольствия попросту станет нерентабельной. По данным агентства Рейтер, к инициативе может присоединиться и Литва. Восхождения в горы могут быть опасными в любое время года. Об этом рассказал президент Российского союза спасателей Алексей Дударев. По его словам, даже летом погода может резко измениться, а зимой риск выше из-за низких температур и лавин. Ранее, напомню, в Кабардино-Балкарии лавин накрыла группу альпинистов в Безингийском ущелье. Там погибли 11 человек. Судьба еще шестерых пока остается неизвестной. Мощные лесные пожары второй день полыхают в турецкой Анталии. Борьбу с огнем осложняет сильный ветер. Огонь разносит рядом с популярными курортами района. Людей и животных эвакуируют из опасных зон. В ликвидации возгораний задействованы самолеты, вертолеты, пожарные автоцистерны, тяжелая техника. На месте ЧП работают около 900 спасателей. Мошенники чаще всего звонят своим жертвам по вторникам. На этот день приходится каждый пятый звонок. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на банковскую аналитику. Далее идут среда и четверг, ну а к выходным активность аферистов снижается. При этом исключением являются целевые атаки с перспективой получить большой куш или психологическая обработка жертвы для совершения диверсии терактов. Но в этих случаях злоумышленники ведут человека безостановочно, в том числе и в выходные, предупреждают эксперты. Ну и последнее. В Индии мужчина необычным способом защитил свой автомобиль от угона. Он поднял его на крышу дома с помощью крана. На кадрах, которые распространились в интернете, видно, как внедорожник поднимают строительным краном и устанавливают прямо на крышу жилого дома. По сообщениям пользователей соцсетей, владелец автомобиля собирался уехать за границу по работе и переживал, что машина может быть украдена во время его отсутствия. Вместо обычной парковки или хранения у знакомых, он решил поднять автомобиль туда, куда, по его мнению, злоумышленникам будет сложно добраться. И еще курсы валют. Доллар 86 рублей 19 копеек, евро 100 рублей 17 копеек. Ну а на Retro FM продолжается первая смена. Всем отличного дня.
0: Приветствуем всех с утра пораньше, вторник. Саш Светлов, Рита Субботина
2: здрасте,
0: здесь.
2: Здрасте, здрасте, доброе утро.
0: Да, мы сегодня говорим о том, что 8 сентября это день извинений, но не в самом серьезном смысле, а вот в том, таком.
2: В самом несерьезном, водолазочном. Да.
0: Да, ждем ваше сообщение. Также у нас голосование идет. Кто, по вашему мнению, чаще извиняется, мужчины или женщины?
2: Впереди у нас нейрохитяра, я бы так его назвала. Вот настолько мы любим нашу игрушку.
0: Совсем скоро разыграем беспроводные наушники. Ну и, конечно, самые топовые хиты, проверенные временем. The Weather Girls, погнали!

weather girl. Uh-huh. And have we got news?

0: Гороскоп.
1: Гороскоп.
0: В первой смене.
2: На Ретро FM.
3: Что же нам напророчили звезды на вторник, на 8 сентября? Утро и первая половина дня будут располагать к общению, поездкам и поиску интересных идей. К середине дня возрастет желание брать на себя больше и расширять горизонты.
4: Овны, ваши творческие проекты могут принять большой масштаб, более чем вы ожидаете.
3: Тельцы, в течение дня может возникать ощущение выбора, но понять, что лучше именно для вас, будет трудно.
4: Близнецы, день будет благоприятен для смелых идей, самовыражения и общения, как делового, так и личного.
3: Раки, удачно предпринятые финансовые шаги приведут к росту и новым перспективам в будущем.
4: Львы, вы захотите вдохновлять окружающих своей уверенностью и позитивом.
3: Девы, наблюдение за происходящими событиями позволит выявить важные закономерности.
4: Весы, посвятите часть дня мечтаниям, ну а потом продумать свои ближайшие планы.
3: Скорпионы, сегодня вы в контакте с начальником сможете успешно решить непростые вопросы.
4: Стрельцы, ваш мудрый взгляд на мир может послужить опорой не только вам.
3: Козероги, вы сможете заметить подоплеку событий и развернуть их в свою сторону.
4: Водолеи, используйте этот день для конструктивного и делового общения.
3: Рыбы, сосредоточьтесь на рабочих задачах, и вечером вы сами удивитесь своей эффективности.
4: И просыпайтесь в классном настроении вместе с нами.

0: Так, 8:12 на московских часах. Ребята, сегодня 8 сентября, день извинений. Да, мы говорим сегодня о тех извинениях, которые, ну, не на полном серьезе, а точнее...
1: На полном несерьезе, вот так вот.
0: Извините же, да, что умная и красивая. Скорее про это. Еще у нас тут сообщения некоторые пишут достаточно сложные извинения за извинения. Это мы обязательно формулу разберем.
1: Извините,
0: это для интеллектуалов уже.
1: Извините, да. Это что-то сложное.
0: Но сейчас мы поговорим о другом. Поговорим о дресс-коде, в котором удобнее всего и правильнее всего это делать. Мы прекрасно знаем, как в моду недавно из-за известных событий вошла темная водолазка. Да, да. Видеоизменения видели и не одно. Но почему только водолазку? И разве это самая удобная одежда, в которой можно было бы это делать?
1: Да, мы, короче, пофантазировали о том, в чем и перед кем еще стоит извиняться. Я начну.
0: Да-да-да. Извините, это немедленно. Назовем рубрику так.
1: Да, извините, это немедленно. Извинительная пижама. Перед курьером выходной день. Потому что, ну, человечек уже работает, а ты там в 12:30, иногда даже 13, встала, заказала еду, ну, потому что до магазина дойти далеко. У меня, кстати, таких пижам неделька. На каждый день, когда я не готовлю.
0: Ну, здесь без извинений не обойтись, mm-hmm. конечно. Извинительный спорткостюм. Ну, вообще, перед обществом и, конечно, перед самим собой, потому что с понедельника обещал начать заняться спортом. Но процесс, как минимум, модно запущен
1: 100%.
0: Уже.
1: 100%. Далее. У меня, ну, точно должны быть извинительные кроссовки. И у любой девушки. Потому что она их надевает перед походом на футбол. Типа, прости, дорогой, что в прошлый раз из моих каблуков опоздали на Спартак ЦСКА.
0: Не знаю, простил бы или нет даже.
1: Думаю, ты нет.
0: Но это жестко. Извинительное платье перед подругой на ее дне рождения. Оно как бы красивое, но не слишком. В конце концов, это же ее вечер. Ну, как минимум, оно не белое. Уже хорошо.
1: Это на невесточный день.
0: Да-да-да.
1: Вот есть такое вот. Далее, конечно же, у каждого из нас должны быть извинительные темные очки. Перед соседями, когда у тебя дома состоялась какая-то вечериночка. Особенно в будний день, например.
0: Ну, тут как бы извинительный тортик сразу надо занести. Что-то там.
1: 100%.
0: Пирог. Перед мамой. Извинительный пуховик, я бы еще сказал, шапочка обязательно. Мама, ты была права.
1: 100%.
0: Я надел шапку.
1: Далее, смотрите, это лайфхак уже. Извинительная рубашка перед начальством после опоздания. Вот пришел, ну, минут на 40 в худи, в какой-то толстовочке. Явно проспал человечек. А в рубашке? Слушайте, ребят, да у меня встреча с утра была. Я серьезный человек.
0: Да, ну и, наверное, должна быть какая-то извинительная шляпа за то, что пропустил домашний матч «Зенита».
1: Ну, это к конкретному человеку.
0: Про спорт сегодня еще поговорим. Физкульт, привет. Это будет где-то через час. Ну, а сейчас вернемся к музыке великолепной Блонди на Ретро-ФМ.

0: На часах 8.17, Саша и Рита на местах. Это первая смена. Рита, расслабься. Все нормально, ты здорова. Или, как говорят врачи, одевайтесь. Все хорошо,
1: да, пациент. Первый раз ты так и говоришь.
0: Разговаривать с питомцами, как с людьми, это нормально, утверждают ученые.
1: Господи, когда уже он приедет с дачи, поговорим.
0: Мы к тебе не пристаем, и ты нас, Саша, не обвиняй, что мы сами с собой разговариваем. Это тоже нормально, но это утверждают уже другие ученые. Короче говоря, владельцы кошек и собак посвящают своим питомцам около 10% речи. Делятся планами, хвалят, просто общаются. Но питомцы тоже помогают, так сказать, снижать чувство одиночества. Вот, хотя точный механизм этого эффекта положительного ученые пока еще изучают.
1: Я знаю механизм, потому что он единственный, кто меня, ну, как бы не будет осуждать. Потому что я ему скажу, а он что, а ты что? А ты знаешь, что она мне сказала? Нет, ну правда, да? Ну и в конце концов, ну еще одна шуба, господи, ну подумаешь, кредиток сколько у нас, а шуб, а жить, ну вот это вот.
0: Вот искусственный интеллект и... чатик не выдержал, да, а песик пока держится еще. Ну потому что только по выходным. Береги своего Веню. Ну а мы продолжим первую смену и сегодня еще обязательно сыграем с вами в нейрохит.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе будет облачно с прояснениями. Ветер северо-западный с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 22 градуса.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Шоу «Дорогие гости»
5: на Ретро-ФМ.
4: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
5: Воскресенье, час дня.
4: Подробности на retrofm.ru.
5: Реклама.
6: Проктологи, мужчины и женщины. Лечение без боли и в короткие сроки. Ура-Про. Звоните прямо сейчас. 310-2-310.
7: Вернуть здоровье так легко. В клинике Ура-Про.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
9: Природная вода. Серебряная. В одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода. Серебряная. Производится там, где нет водопровода.
10: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
11: «Высотаримстрой» продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаримстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаримстрой».
12: Санаторий «Лаба» – это уникальная минеральная термальная вода, которая успешно лечит опорно-двигательный аппарат, желудочно-кишечный тракт, сердечно-сосудистые заболевания и другие. Звоните прямо сейчас. 8-918-266-2222. 8-918-266-2222.
13: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
14: Квартал впечатления «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 3. Абсолютный комфорт. Оставьте автомобиль в подземном паркинге, поднимитесь к себе домой на бесшумном лифте и доверьте заботы системе умного дома. Ваш покой охраняют круглосуточно. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
15: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
16: Сейчас самое время получить поддержку для своего дела. Проще не бывает. Достаточно оставить заявку в центре «Мой бизнес». Самое сложное – это выбрать одно из направлений. Напечатать бесплатно визитки, изготовить мерч, рекламу на радио или оцифровать бизнес-процессы. А может быть, подключить честный знак или сертифицировать товар. 4000 предпринимателей Ростова и области уже воспользовались такой возможностью. Присоединяйтесь и вы. Программа реализуется при содействии правительства и Минэкономразвития региона. 8-804-333-32-31.
17: Спонсор часа – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». О, «Мебельмолл».
18: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.

0: Интересно, а как бы нейросеть исполнила эту песню? Маргарита, к вам вопрос.
1: Пусть будет ночь и кружит земля, ну вот это вот все. Ну, мне кажется, так было.
0: С одной стороны, с другой стороны, не будем трогать творчество мастера. Оставим все как есть. Да и спасибо, Юрий Шатунов, за великолепные песни. Я в первую очередь, вот «Белая роза». Это мой топчик. У тебя любимая какая?
1: Слушай, знаешь, такая ночь. Это звездная ночь,
0: да.
1: Зовет меня.
0: Хороший.
1: Вот смотрите, аж Саня, звукорежиссер, запел. На что-то там нажали.
0: Хотя его никто не приглашал в этот. Спасибо, Саша, за поддержку. Что ж, 8:30 на часах. Видимо, пора актуальную информацию узнать. Сейчас будут новости, об играх расскажем через пару минут.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
3: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Марина Лихачева. Здравствуйте. Спецпосланник президента США Стивен Уиткоф заявил о существенном прогрессе после переговоров в Москве и Киеве. По его словам, стороны сумели продвинуться, в том числе в согласовании сроков дополнительных трехсторонних переговоров, передает Москва-24. Напомню, встреча Владимира Путина с Уиткофом и Джаредом Кушнером прошла в Кремле 5 сентября и продолжалась больше 3 часов. В Ростовской области началась подготовка к эпидемическому сезону гриппа и острых респираторных вирусных инфекций. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона. Из бюджета выделили дополнительные средства на закупку более 300 тысяч доз вакцины для взрослых. Привить планируется не менее 60% жителей региона для формирования коллективного иммунитета. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь выступил с инициативой разрешить бесплатный проход на домашние матчи футбольного клуба «Ростов» для зрителей младше 18 лет. Предполагается, что воспользоваться таким правом юные болельщики смогут только в сопровождении взрослых. Если родители или законные представители приобретают себе билеты на игру, то ребенок получает место на трибуне без какой-либо оплаты. В Ростове объявили конкурс на восстановление входных групп подземного пешеходного перехода на Буденновском проспекте на пересечении с улицами Московской и Станиславского. Начальная цена контракта составляет почти 2,5 миллиона рублей. Работы должны завершить до 1 ноября текущего года. Этим летом электросамокаты раздражали россиян заметно сильнее, чем курьеры на электровелосипедах. Такие результаты показал соцопрос. Самокатчиков назвали 53% респондентов, курьеров 12%. Еще примерно четверть опрошенных заявили, что одинаково недовольны и теми, и другими. С самокатчиками горожане сталкивались чаще. Большинство участников исследования видели их практически каждый день. Только 16% опрошенных россиян заявили, что за все лето не сталкивались с опасными ситуациями с участием самокатов или электровелосипедов. И о курсах валют на сегодня: доллар 86 рублей 19 копеек, евро 100 рублей 17 копеек. На этом пока все. Далее на Ретро ФМ слушайте продолжение утреннего шоу «Первая смена».
2: Ретро ФМ для слушателей старше 12 лет.

0: На столичных 8.35 давненько мы не пели, Маргарита.
1: В конце-то концов. Я начну. Да нет, конечно же, это мы про нейросетку нашу. Вот у нас нейрохит впереди. Вот там нейросеть взяла песни, сама передела, как захотела, слова оставила. А вот музыку вообще полностью.
0: Если угадаете оригинал, получите беспроводные наушники от команды первой смены на Ретро-ФМ. Дозванивайтесь.
1: 23-24-88-3, код Москвы 495. Ждем.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе будет облачно с прояснениями. Ветер северо-западный с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 22 градуса.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: В вашей «Тойоте» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем «Фольксвагене» или «Форде» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес – Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
6: Сохраняете интерьеры в Pinterest? Пора жить в таком. Эльба Мебель. 30 лет опыта и более миллиона комбинаций. Скидка 57% по промокоду «Осень» только до конца сентября. Эльба Мебель. С нами легко.
7: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Угроник 325 619 656 837.
8: Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки любой сложности в условиях комфортабельного стационара. Клиника «Мобильная медицина». Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
9: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
10: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 5900.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101,2.

0: Сегодня в неистовом поединке с искусственным интеллектом сойдется Иван из Нижнего Новгорода. Нижегородский богатырь. Здравствуйте, Иван!
1: Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Маргарита.
2: Здравствуйте. Вы готовы, как сказал Саша, к неистовому поединку?
0: Ну, кто знает, как бой пойдет. Даже. Мы не знаем, что вам искусственно там подготовил. Он иногда бывает беспощаден. Слова, конечно, не трогает, но иногда произносит их не с теми ударениями. И так, как у зумеров принято, вот полупонятно. Вы как, готовы к этому?
1: Да, готов.
2: Смотрите, у вас будут две подсказки. Мы начнем сначала с первой. Может быть, вы сразу таки хоба. Вот,
0: а было потом... бы оригинальнее со вторую.
2: Ну,
0: Саш, ты можешь?
2: Как пойдет.
0: А то Рита выстроила эту игру слишком предсказуемо сегодня.
2: Отстань.
0: Ну что? Любую из подсказок, Саш, поставь для Ивана. Давайте послушаем и попытаемся угадать оригинал. Поехали! Поехали!

0: Я почти премьер-министр узнал в этом исполнении.
1: И настоящих мужчин. Мы это знаем. Это настоящие мужчины, как правило, поют.
0: Как Москва на настоящих мужчин влияет. Ты же нормальным сибиряком был, да, помни, из КВН. Ну что, Иван?
2: А я, конечно, могу ошибаться, но мне кажется, что это группа Кармен.
0: Думаете, Кармен? Хорошо, давайте так.
1: Давайте припев.
0: Кармен подзаморозим. В принципе, они и так, как замороженные, да, поют по-прежнему, танцуют, как в 91-м. Давайте послушаем припев, что нам нейрохит подготовил.

0: может петь песню про Сан-Франциско «Результат поездки в Сан-Франциско» группы в 91-93 годах. Вот как подросшие результаты. Что ж, Иван, Сан-Франциско от Кармен принимается, и давайте сравним с оригиналом. Они это или нет?
1: Диско! Вот это узнаем!
0: Диско! Сан-Франциско!
1: Тысяча!
0: Ну, кайф, кайф! Да, все-таки мы за оригинал. В данном случае, Иван, поздравляем, беспроводные наушники заслуженно ваши! Даже вторая подсказка, на самом деле, не пригодилась. Да, да, да. А вы как к творчеству Кармен, кстати, относитесь? Вот можете себя отнести к поклонникам группы?
2: Ну, положительно, но поклонников
0: положительно, нет. Да. А вот мы с братом фанатели, если знаете. Да, все эти песни наизусть, танцы
1: шаровары
0: повторяли.
1: Были у вас?
0: Нет, шароваров не было, но танцы были. Вот все как бы еще в золотом составе Сергей вашим. И Богдан, да-да-да. Мы тоже были тем самым дуэтом. Я был за Титомира.
1: Ты Титомир?
0: Да-да-да. Что ж, Ивана поздравляем, вручаем беспроводные наушники. А кого будем слушать? Ну, конечно же, оригинальный состав Кармен. И это Сан-Франциско на Ретро-ФМ.

0: А теперь танцы.
1: Тут у нас сейчас такие танцы происходят. Вообще, если честно, Кармен завел всю команду. У нас тут сейчас все и споры жаркие были. Возможно, кому-то придется извиняться после, ну, вот того, что было за эфиром.
0: Но сегодня это разрешается и очень даже подходит 8 сентября.
1: Да, потому что, друзья, день извинения, мы от вас ждем всяческих извинений, но скорее креативных. Знаете, такое типа, ой, извините, пожалуйста. Но, если честно, я великолепный специалист, поэтому делаю эту работу быстро. Поэтому ухожу с рабочего места через час после того, как пришел. Вот что-нибудь в этом вот ключе мы ждем на все наши соцсети.
0: Ну и просто голосуем, а кто чаще, по вашему мнению, извиняется? Мужчины или женщины? В конце эфира обязательно подведем итог, но это будет позже, а через несколько минут будут ваши сообщения.
2: Реклама. Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%. ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
5: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
6: В этом весь Т.
5: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
8: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
9: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк. И получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
10: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
11: «Пятерочка» доставляет.
12: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
13: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
14: Я построю здесь новый мир.
13: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винг».
15: Реклама 18+.
16: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
17: Троих.
16: Четверых.
17: Пятерых не хотите?
16: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
18: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
19: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
13: Эргоферон.
11: Мы всей семьей им лечимся.
19: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
5: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам в ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир. Включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. Retro FM. Всегда с вами. 16+.

0: Между тем на Ретро-ФМ.
1: А между тем, сегодня день извинений, креативных, оригинальных, интересных и, в первую очередь, историй, в которых вы бывали и в которых, ну, наверное, надо бы, хотелось бы как-то извиниться. Причем мы говорим сейчас не про самые серьезные случаи в жизни, да, а скорее такие интересные, может быть, ироничные. Екатерина описывает. Услышала тему и думаю, что мне точно сюда.
2: Так.
1: 6 декабря 25 года. Самолет Москва-Ставрополь. Место посередине. Ничего не предвещало беды, если бы не раздача перекуса, в скобках, йогурта. Это ужас.
2: Или йогурта, да.
1: При открытии его он почти весь брызнул нарядом сидящего парня. Как же мне было стыдно. Я хотела катапультироваться в тот же момент, но да, российские авиалинии этого не позволяли, видимо. Парень, если ты слышишь, извини, я не хотела, говорит Катерина. Ну все, извинения отправлены, Катерина. Отпустите и вы это.
2: С другой стороны, ты представляешь, какой это может быть великолепный повод для знакомства.
1: Конечно.
2: Ну, если вдруг все свободны.
1: Я уже вижу церемонию перед свадьбой.
2: Так тут еще, смотри, можно же и дальше пойти на контакт, так сказать, телесный, потому что такая, а давайте я вытру. И там уже ручкой тру. О, мышцы! Это нам подходит. Это, пожалуйста, давайте обменяемся телефончиками.
1: Угу.
2: Анна нам пишет. Простите меня, все пассажиры, кому я не донесла воды на самолете. Я так понимаю, Анна у нас стюардесса.
1: Да, да. Александр пишет. Интересная история. Однажды поссорились с девушкой, я написал «прости» на асфальте перед ее подъездом. Потом соседи замучили ее расспросами. В итоге пришлось еще раз извиняться, но уже лично.
2: Слушай, мне от Павла великолепное сообщение. Один раз к своему стыду в спа-центре перепутал фигуру жены и сзади хлопнул чужую женщину по мягкому месту, за что потом сильно извинялся. Надеюсь, она не в обиде.
1: Хорошо, мы еще выясняем, кто чаще извиняется, мужчина или женщина. Можно проголосовать в соцсетях. А что касается пацанов, а пацаны не извиняются. Пишет Радик в социальной сети ВКонтакте.
2: А это мы узнаем.
1: По мотивам сериала «Слово пацана». Будем ждать ваших новых сообщений и наслаждаться суперхитом на все времена от великолепного Джо Кокера.

0: Столица уже 9 бодрейшего вторника. Всем, кто открыл глаза. И опа, любимые хиты от Retro FM. А в первой смене время новостей. Вадим Ривман уже подготовил.
1: Обязательно будут. Доброе утро. Итак, в России хотят приравнять к базовым коммунальным услугам зарядные станции для электромобилей, чтобы для их установки на парковках во дворах не требовалось решение общего собрания жильцов дома. Об этом сегодня пишут «Известия» со ссылкой на представленные правительству предложения Ассоциации производителей и операторов электрозарядных станций. Сейчас, напомню, установка таких зарядок на парковке многоквартирного дома требует решения общего собрания собственников, но при этом управляющая компания не обязана предоставлять точки подключения для зарядки. В России обсуждают возможность внедрения льготного проезда на общественном транспорте для беременных женщин во всех регионах страны. С такой инициативой выступили в Общественной палате. Общественники отметили, что льгота должна быть предоставлена без оценки нуждаемости всем беременным. Она может выглядеть как социальная карта. Такими, например, уже пользуются ученики и пенсионеры в нашей стране. Сегодня в России вспоминают жертв блокады Ленинграда. Одно из самых страшных испытаний Великой Отечественной войны началось ровно 85 лет назад. Гитлер планировал полностью уничтожить город и его население, однако люди стойко переносили тяжелейшие условия голода и бомбежек. Продолжали работать предприятия. Из осажденного Ленинграда на фронт по легендарной дороге жизни отправляли снаряды. Советская армия неоднократно пыталась прорвать осаду. Удалось это только на 6-й раз. Сегодня памятные мероприятия пройдут в знаковых местах Санкт-Петербурга. В московском регионе предстоящая ночь будет холодной, об этом сообщила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Она уточнила, что ожидается до плюс 2 градусов, а по области есть возможность заморозков. Также до минус 2 прогнозируется для Тверской, Смоленской и Калужской областей. Но, по словам синоптика, днем существенно потеплеет. В Москве завтра воздух прогреется аж до плюс 20, а по области до плюс 23 градусов. Ну и последнее. Самым сильным мужчиной в мире оказался мексиканец. Рауль Флорес установил новый рекорд. Он поднял штангу весом 511 килограммов. Таким образом, тяжелоатлет побил действующий рекорд исландского пауэрлифтера Хафтера Бьорнсона, который известен также по роли горы в сериале «Игра престолов». Отмечу, что штангу такого веса Флорес поднял, конечно, не над головой, а просто оторвал ее от пола и какое-то время продержал на весу. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 86 рублей 19 копеек, евро 100 рублей 17 копеек. Ну а на Ретро FM продолжается первая смена. Всем отличного дня.
2: Саша Светлов и Рита Субботина на Ретро FM.
0: 3:10 в столице. Доброе утро всем от первой смены.
3: Доброе утро.
0: Ну что, самым сильным мужчиной в мире оказался мексиканец. Ну что он говорит? Самый сильный мужчина — это папа всегда.
3: Все. Папа? Папа может.
0: Самая красивая мама.
3: Да, да. А мы же уже можем рассказать,
0: говорите нормальные новости.
3: Слушайте, да, ну давайте, завес тайну. Если вы все это время слышала небольшое мяу-мяу-мяу-мяу,
0: это не кошка.
3: Это не кошка, это не собачка. Это Макс пришел в эфир. Сашин сын. Сашка-то у нас отец. И вот прямо сейчас наш самый серьезный новостник Вадим Ривман играет с ним в шарик. Вы бы это видели, господи, как это мило.
0: Да, сплошной день умилений. В первой смене умилений и заботы. Но от главных дел тоже отходить не будем. У нас в этом части намечается родная речь. Проверим грамотность, разыграем до 5000 рублей. Совсем скоро расскажу новости спорта. Все, как вы любите, на Ретро FM.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Гороскоп на вторник, на 8 сентября. Давайте разберемся. Утро и первая половина дня будут располагать к общению, поездкам и поиску интересных идей. А вот к середине дня возрастет желание брать на себя больше и расширять горизонты.
2: Овны, ваши творческие проекты могут принять больше масштаб, чем вы ожидаете.
1: Тельцы, в течение дня может возникать ощущение выбора, но понять, что лучше именно для вас, будет трудно.
2: Близнецы, день будет благоприятен для смелых идей, самовыражения и общения, как делового, так и личного.
1: Мраки, удачно предпринятые финансовые шаги приведут к росту и новым перспективам в будущем.
2: Вы захотите вдохновлять окружающих своей уверенностью и позитивом.
1: Девы, наблюдение за происходящими событиями позволит выявить важные закономерности.
2: Весы, посвятите часть дня мечтаниям, ну а потом придумайте свои ближайшие планы.
1: Скорпионы, сегодня вы в контакте с начальником сможете успешно решить непростые вопросы.
2: Стрельцы, ваш мудрый взгляд на мир может послужить опорой не только вам.
1: Далее, козероги, вы сможете заметить подоплеку событий и развернуть их в свою сторону.
2: Водолей, используйте этот день для конструктивного и делового общения.
1: Далее, рыбы. Сосредоточьтесь на рабочих задачах, и вечером вы сами удивитесь своей эффективности.
2: Ну, а сейчас спорт, ну и немного игр с ребенком, конечно.

0: Физкульт, привет! В первой смене. На
1: Ретро-ФМ. Доброе утро! Сегодня начнем с хоккейных новостей. В КХЛ Барыс забросил аж 7 шайб Сибири. Там 7-1 получилось. Салават на выезде обыграл Авангард 4-0. Автомобилист Трактор обыграл 3-4. Там классный матч получился. Все решилось в овертайме. Ну и в битве ЦСКА Спартак, отмечу, в этот раз оказались сильнее красно-белые. Что у нас в теннисе? Мира Андреева обыграла Анастасию Потапову на US Open. И впервые вышла в четвертьфинал Большого Шлема на Харде, где сыграет с Коко Гауф. Елена Рыбакина победила Наоми Осаку. А Карен Хачанов обыграл Лернера Тьена и вышел в 1/4 финала US Open впервые с 22 года. Каренчика нашего дорогого поздравляем. Теперь о футболе. Заключительный матч 7-го тура Альфа-Банк РПЛ состоялся вчера. Рубин и Ахмат разошлись миром 1-1. Для Станислава Черчесова этот матч стал 500-м в тренерской карьере. Поздравляем. Результаты грозненцев при этом разочаровывающие. Отмечу, в текущем сезоне у грозненцев только одна победа в 7 турах. ЦСКА перехватил Олейникова у Рубина. Он не приехал на медосмотр. Смотры казанцы, похоже, сильно недовольны поступком футболиста. Крылья получат 100 миллионов рублей за Хавбека, подъемные агентские выплаты 120 миллионов. Неплохо. Далее. «Динамо» попросила КДК отменить красную карточку Константина Тюкавина в матче со «Спартаком». Напомню, на 72-й минуте Тюкавин ударил локтем в шею защитнику соперника Александру Джикову после вбрасывания аута игроками красно-белых. Главный арбитр встречи Кирилл Левников показал форвард «Динамо» прямую красную карточку. Ну а что говорят эксперты? Александр Мостовой считает, что форвард заслужил максимум предупреждения. Александр Бухаров призвал более лояльно относиться к российским звездам. Ну, соглашаться с этим или нет, решайте сами. Фиорентина на официальном сайте объявила о возвращении Паоло Ваноли на пост главного тренера команды. Напомню, Ваноли на протяжении всей своей тренерской карьеры долгое время работал с юношеской сборной Италии на разных возрастов. Ну, а еще со Спартаком, конечно же, и помог красно-белым выиграть кубок нашей лиги. А еще Венеции и клубом под названием «Торино». Это все новости спорта к этому часу. Bad Boys Blue уже готовы ворваться и устроить вам comeback and stay.
0: Физкульт, привет! В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: 9:17 на часах. Сегодня 8 сентября. Всем доброе утро. Кто не знает, сегодня день извинений. И вот мы в первой смене, Саша и Рита, решили эту тему раскрыть подробнее. Но не извинения на полном серьезе. Знаете, когда вот прям обязан это сделать. А скорее такие, ироничные. В необычных ситуациях, в тех, которых, как бы, может быть, оно и не надо извиняться. Ну, как будто вот что-то подталкивает.
1: Да зачем ироничнее? Давай лучше сделаем топ-5 неискренних извинений в нашей любимой пассивно-агрессивной рубрике.
0: А может даже и топ-7. Ну, давайте, начнем.
1: Итак, погнали. Ой, извини, пожалуйста, что я вот это надела. Мне просто не очень важно твое мнение.
0: Извини, пожалуйста, что не заметил твой перекрашенный цвет волос. Я заметил это раньше у Трампа.
1: Извини, что опоздала. Я пришла вовремя. Вышла не сегодня, просто это было.
0: Извините, что не даю вам долго поговорить в эфире. Это моя работа, пишет некто Саша М.
1: Ага. Ой, извини, пожалуйста, что съела последний кусочек. Я просто так за тебя переживала. Помнишь, ты сказал, что набрал после отпуска?
0: Извини, что перебил, но ты так долго формулируешь мысли.
1: Ой, Саш, извини, что отменила встречу. Просто не хотела с тобой видеться.
0: А вот это уже искренне. Извини, что съел последнюю конфету. Ты же не просила, а только намекала,
1: есть
0: Рита.
1: Такое.
0: Было дело. Ребята, применяйте правильные извинения. И как говорят эксперты, слово «извиняюсь», мы его отбрасываем в сторону. Извини меня. Ну, если есть за что.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе будет облачно с прояснениями. Ветер северо-западный с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 22 градуса.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Украни 325 619 600 156 837.
6: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеется противопоказание. Показания. Необходима консультация специалиста.
7: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
8: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
9: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
10: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
11: Мебель Молл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель Молл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
12: А можно в горы? Можнако. Всю осень покупайте безлактозную продукцию Можнако. Регистрируйте чек на можнако.промо.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых на курорте Красная Поляна. Акция с 1 сентября 2026 года по 31 января 2027 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке получения на сайте можнако.промо.ру.
13: В эфире новости.
14: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
15: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
16: Застройщик ПО СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж «Неферта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.
4: Ретро-ФМ.

0: Ох, до чего горяч и зажигателен этот ваш Рики Мартин во все времена. Кстати, недавно наткнулся на видео, я не знаю, сколько ему лет, с молодым Рики Мартин, еще более юной, красивой, да и всегда прекрасной Сальмой Хайек.
1: Я тоже видела это видео, это просто было великолепно.
0: Это огонь.
1: Они там так танцуют, боже мой. Ну и Рики, конечно, хороший, Сальма,
0: да,
1: тоже
0: друзья,
1: красотка.
0: Друзья, поищите, да, в интернете, правда, это очень крутой номер, конечно, под песню Рики Мартина. Можно будет насладиться не только аудио, но и видеоматериалом. А мы в ближайшее время узнаем актуальные новости из уст человека, которому мы доверяем на все 100. Половина десятого, новости и тот самый Вадим Ривман.
2: Обязательно буду. Доброе утро всем. Итак, в Оренбургской области бушуют лесные пожары в одном из районов. На границе с Казахстаном действуют 4 очага общей площадью почти 20 гектаров. Огонь уже подошел вплотную к двум населенным пунктам. Там идет эвакуация жителей. Для них подготовили пункты временного размещения. Тушение осложняет жаркая погода и порывистый ветер. В соседнем округе пламя уничтожило 15 домов в СНТ. Еще столько же построек получили повреждения. Из местного техникума и школы эвакуированы ученики. Всего из зоны чрезвычайной ситуации вывезли больше 60 человек. Мошенники чаще всего звонят своим жертвам по вторникам. На этот день приходится каждый пятый звонок. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на банковскую аналитику. Далее идут среда и четверг, а к выходным активность аферистов снижается. При этом исключением являются целевые атаки с перспективой получить большой куш или же психологическая обработка жертвы для совершения диверсии и терактов. В этих случаях злоумышленники ведут человека безостановочно. Мощные лесные пожары второй день полыхают в турецкой Анталье. Борьбу с огнем осложняет сильный ветер. Огонь разносит рядом с популярными курортными районами. Людей и животных эвакуируют из опасных зон. В ликвидации возгораний задействованы самолеты, вертолеты, пожарные автоцистерны и тяжелая техника. Употребление молочных продуктов и десертов перед сном, оказывается, может вызывать бессонницу и ночные кошмары. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на проведенное исследование. А оно также выявило связь между непереносимостью лактозы и ночными кошмарами. У лиц с лактозной недостаточностью значительно чаще отмечалось ухудшение качества сна, вне зависимости от вида перекуса. Также подчеркивается, что 20% участников эксперимента смогли наладить сон благодаря употреблению на ночь фруктов, травяного чая и овощей. Принц Гарри и Меган Маркл после возвращения из Штатов в Великобританию не будут считаться членами британской королевской семьи. Об этом сообщает BBC со ссылкой на письмо от имени короля Карла III. В письме говорится, что Гарри и Меган остаются частными лицами. Гарри и Меган не смогут использовать обращение «Его королевское высочество» и «Ее королевское высочество». Также мероприятия с их участием не должны восприниматься как официальные королевские события. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 86 рублей 19 копеек, евро 100 рублей 17 копеек. Ну а далее первая смена на Ретро-ФМ. Всем хорошего дня.

0: Доброе утро всем, кто уже проснулся с первой сменой на Retro FM. Надеюсь, вы уже позавтракали. Может, у вас даже был йогурт, а может и йогурт.
1: Да, попили кофе. Оно было вкусное или он был вкусный, пока непонятно.
0: От этого зависит, сколько тысяч рублей вы сможете получить в нашей игре «Родная речь»,
1: друзья,
0: где мы проверяем грамотность.
1: Проверяем вашу грамотность. Это очень сложно и для нас, и для слушателей. Но давайте пробовать, потому что, прежде всего, это интересно и познавательно. 23-24-88-3, код Москвы. 495, звоните.
2: Ретро FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
3: Погода на Ретро FM.
4: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе будет облачно с прояснениями. Ветер северо-западный с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 22 градуса.
3: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама. Авторский торт венский с шоколадом и отборной курагой. Покупайте в кондитерских «Золотой колос».
6: Чувствуете тяжесть в ногах? Появились сосудистые звездочки? Не ждите осложнений. Проверьте состояние вен в клинике «Мобильная медицина». Диагностика и лечение варикоза в клинике «Мобильная медицина». Максима Горького, 130. 303-26-87. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
3: В эфире новости.
8: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
9: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
10: Застройщик ООО СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ВАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 5900.
2: Телефон рекламной службы Retro FM в Ростове-на-Дону. 333 21 66.
5: Retro FM.

0: «Дневная речь» в первой смене на «Ретро-ФМ».
1: Напоминаю, это игра, в которой мы проверяем грамотность. Да, вернулась она к нам в честь наступления нового учебного года. И сегодня претендентом на 5000 рублей становится Альбина из Стерлитамака. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Альбина, скажите, слушали ли нашу игру и вот сколько получалось угадать? Потому что на самом деле очень сложно. 4 – это был предел, по-моему, вчера, если я не ошибаюсь.
2: Наверное... Будет 5. А там много слов?
1: 5 слов. 5 попыток, 5000.
2: Ну, давайте попробуем.
3: Ну, давайте.
1: Хочется, знаешь, после игры сказать, она не знала, что это невозможно. И забрала пятерочку, чтобы... И, Альбин, желаем удачи, сосредоточьтесь. Да, и нужно говорить не первое, второе, а прям произносить слово так, как вы считаете, оно правильно звучит. Готовы?
2: Да.
1: Тогда поехали.
3: Итак, первая двойка игроков. 100-граммовый или 100-граммовый?
2: 100-граммовый.
3: Приняли.
1: Дальше. Ломота или ломота?
2: Ломота.
1: Угу.
3: Приняли. Лифтовый или лифтовый?
2: Лифтовый.
3: Далее.
1: Далее. Начато или начата?
2: Начато.
1: Угу.
3: Гастрономия или гастрономия?
2: Гастрономия.
1: Ну, давайте разберемся, Альбина. Итак, начало было великолепным. Вы сказали 100-граммовый, и это правильно.
3: Далее у нас была ломота, и это тоже правильно. Это что вообще такое? Откуда вы знали?
1: 3000 рублей вам приносит лифтовый. Это правильно. На четвертом шаге что у нас произошло? Здесь было начато кто-то или что-то, а правильно говорить начата. Вот здесь 1000 мы не добавляем. И финальное слово гастрономия тоже было правильным. Получается, только с началом там что-то не получилось. 4 из 5 вы получаете 4000 рублей от Ретро-ФМ.
2: Ура!
1: Альбин, красотка, умничка, просто вау, отличница какая! Да, поздравляем!
2: Я очень рада.
3: Мы тоже очень рады, что вы дозвонили, что вы сыграли, и что вы практически у нас один из двух за все это время, ну, прям на первом месте победителей стоите. Делитесь кого-то.
1: Ну, я считаю, это от школы на Олимпиаду. Это два участника.
3: Это
1: все.
3: Девочку и мальчика отправляем.
1: Молодцы. И пятерка сразу в четверти, а то и в полугодии.
3: А четверка в кошельке.
0: Родная речь. В первой смене на Ретро-ФМ.

0: А чем мы тут занимаемся, спросите вы? Первая смена. Мы в родной речи граем, проверяем грамотность и усваиваем новые для себя слова.
1: И нервничаем немножечко. Я бы даже сказал немножечко.
0: Да, игра на 5000 рублей. Как нужно говорить для того, чтобы выиграть, например, 5000 рублей? Что мы сегодня узнали? 100-граммовый, ламота, лифтовый, начата, гастрономия. Запоминайте и используйте эти слова именно так.
1: И если у вас будет дергаться глаз, как у меня, можете сказать, это мне первая смена вот так вот с утра устроила. А первая смена вам скажет: ребят, простите, пожалуйста, просто хотим, чтобы все были грамотные. Вот, сегодня просто день извинений, поэтому я извинилась. А, друзья, а по извинениям мы с вами пишем сообщения, вот вообще любые, которые у вас на сердце. Ну, давайте так, несерьезно, вот что типа, простите меня, просто я очень хорош с собой. Вот, вот такие сообщения мы вас ждем. Мы вас ждем, конечно же, и от вас ждем в наших соцсетях. Все прочитаем.
2: Реклама.
3: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты. Т-банк.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
6: «Тэнк-400» теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. «Тэнк-400» – за пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Tank. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
7: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Салвисар.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
10: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер Gelant J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. Gelant J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelantrus.ru.
11: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
12: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
13: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
14: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Ринголин». «Ринголин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
15: И сухой, и влажный кашель с «Ринголином» нам не страшен.
16: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
17: «Джили Сити Рей» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Сити Рей» – она. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей.
18: Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь ты.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.

0: Между тем.
1: А между тем, сегодня день извинений, 8 сентября, и мы сегодня эту тему с разных сторон раскрываем, в том числе не самых честных и искренних, потому что, да, серьезный день для таких вещей есть у нас отдельный в календаре, мы его знаем. А сегодня мы рассмотрим, вот, например, как можно извиняться так, что тебе не поверят ни в коем случае. Топ-5 самых неискренних извинений мы уже называли. И ждем ваши интересные истории с извинениями. Поехали.
2: Так, Ольга пишет: доброе утро, Рита, всем Сашам и Вадиму. Отдельный привет Максу. Если что, Макс — это 6-летка, вон он у нас там ходит весь эфир. А у меня вот такой случай был. Работали с мужем рядом. Ну, естественно, после работы я меня всегда забирал на автомобиле, всегда парковался на одном и том же месте. В общем, как-то раз спешу к нему, задержалась немного. Подлетаю к машине, открываю сначала сзади дверь, с размаха сумка забрасываю. Дверью, па-бам, хлоп, на переднее пассажирское пытаюсь замахнуться. И вдруг вижу за рулем вообще незнакомого парня. Понимаю, что я не туда попала, а муж стоял в этот раз чуть левее. Один Вадим автомобиль. Короче, пришлось быстренько ретироваться, извиняться перед молодым человеком, потом еще перед супругом, потому что ему-то пришлось наблюдать весь этот спектакль со стороны. А прикинь, он думает: ну моя-то, ах, хороша.
1: За это и взял.
2: Ай, пацану тяжело будет.
1: Вадим пишет: доброе утро. Прошу прощения за все, что я сделал, и за то, что еще не сделал. Можете сразу сказать, чтобы мне не приходилось потом извиняться. Это он вспоминает там из КВН. Номер: дети, здравствуйте, Картункова в угол. За что? Я ж ничего не сделал. А мы что, ждать будем?
2: Да-да-да. Сергей говорит: извинения маменькой дочке перед папой. Извини, папочка, вот она тебя накрасила, пока ты спал, и убежал на работу с накрашенной ногтями, губами и ресничками.
1: Это самая милая обидка, которая может случиться с папой, мне кажется, в жизни. Ладно, вернемся к вашим историям, к вашим сообщениям, вашим извинениям, вот таким легким, несерьезным и ироничным. Будьте здоровы, Маргарита.
2: Спасибо, извините. Кто хотел, мог загадать желание.
1: Да, так что продолжаем. Это классное, бодрое, здоровое утро в компании с Андреем Губиным.

0: давайте еще на час продлим это классное утреннее занятие под названием «Первая смена» на Retro FM. Давайте вместе. Если за дело взялся Вадим Ривман, значит быть новостям.
1: Обязательно будут. Привет, доброе утро. Итак, в детских садах нашей страны стартовали проекты, посвященные традиционным ценностям. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил о старте проектов под названием «Орлята дошколята» и «Добрые игры». Они в доступной форме знакомят дошкольников с традиционными российскими духовно-нравственными ценностями, учат дружбе, взаимопомощи, уважению к старшим и заботе о других. Для детей подготовлены игры, беседы, творческие задания, чтение книг и совместная деятельность. Власти Латвии планируют ввести 300% пошлины на перевозку по своей территории российского и белорусского зерна. Инициатива хоть и антироссийская, но она в первую очередь ударит по латвийской железной дороге и местным портам, которые получали за транзит серьезные деньги. В случае введения пошлин заработок будет потерян, поскольку для экспортеров перевозка продовольствия попросту станет нерентабельной. Об этом сегодня пишет агентство Рейтер. К инициативе может присоединиться и Литва. Ну а власти Финляндии достроили 200-километровый забор на восточной границе с Россией. Проект обошелся почти в 360 миллионов евро. Высота забора 4,5 метра. Финляндия, напомню, с 2023 года строила забор на участках границы с Россией, где располагаются наиболее загруженные пункты пропуска. Власти объясняли строительство заграждения необходимостью предотвращения нелегальной миграции. Граница между Финляндией и Россией, напомню, закрыта по решению финских властей с ноября 2023-го. Минувшей ночью жители многих российских городов наблюдали полярные сияния. В соцсетях появились кадры невероятной красоты, сделанные жителями Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также Архангельской области, Республики Коми и других регионов. Ученые сообщили, что на Солнце уже несколько дней продолжаются выбросы плазмы, и удары по Земле возможны сегодня-завтра. При этом ученые полагают, что они вряд ли приведут к сильным магнитным бурям. Ну и последнее. Ультрабелого сокола продали в Абу-Даби за рекордную сумму. На заключительном аукционе международной выставки охоты и верховой езды в столице Объединенных Арабских Эмиратов установлен новый мировой рекорд. Редкий белый сокол ушел с молотка за 2 миллиона дирхамов. Это больше, чем полмиллиона долларов США. Птица с редчайшим ультрабелым оперением была выращена на ферме в Соединенных Штатах. Чистокровный кречет, обладающий безупречной родословной и идеальными физическими характеристиками, привлек внимание коллекционеров и стал самым востребованным лотом нынешнего года. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 86 рублей 19 копеек, евро 100 рублей 17 копеек. Ну а с вами остается первая смена на Ретро-ФМ. Всем отличного дня.

0: Три минуты 11 в столице. Бодрейшего утра всем, кто уже такой сосредоточенный, включил первую смену. А что будет дальше, Маргарит, поделись.
1: А дальше будет фейк-контроль, ребята. Мы там для вас придумали и факты, и фейки. В общем, вам нужно будет разобраться за это, получить сертификат в Marketplace на 3-5 тысяч рублей. Если я сейчас долго говорю, Саш, я извиняюсь, я же вижу по твоим глазам, потому что сегодня день извинения. А дальше ты продолжай.
0: Да, именно с этого мы начинали, что нельзя говорить извиняюсь, потому что ты как бы не просишь извинений и прощения, а просто как бы сама себя уже взяла и автоматом извинила.
1: Так,
0: так что
1: есть.
0: Извиняйтесь правильно. А еще сегодня мы не про серьезные извинения, так что ждем ваши интересные ироничные истории и обязательно ваш голос. А кто же по-вашему чаще извиняется, мужчины или женщины? Это мы обязательно сегодня обсудим позже, но как всегда, основная часть у нас будет посвящена музыке Сиси Кетч на Ретро-ФМ.

0: Гороскоп. В первой смене. На Red FM.
1: А сегодня у нас вторник, 8 сентября. Чего ждать? Утро и первая половина дня будут располагать к общению, поездкам и поиску интересных идей. К середине дня возрастет желание брать на себя больше и расширять горизонты.
2: Овны, ваши творческие проекты могут принять большой масштаб и гораздо больше, чем вы ожидаете.
1: Тельцы, в течение дня может возникать ощущение выбора, но понять, что лучше именно для вас, будет трудно.
2: Близнецы, день будет благоприятен для смелых идей, самовыражения и общения, как делового, так и личного.
1: Раки, удачно предпринятые финансовые шаги приведут к росту и новым перспективам в будущем.
2: Львы, вы захотите вдохновлять окружающих своей уверенностью и позитивом.
1: Девы, наблюдение за происходящими событиями позволит выявить важные закономерности.
2: Весы, посвятите часть дня мечтаниям, ну а потом продумайте свои ближайшие планы.
1: Скорпионы, сегодня вы в контакте с начальником сможете успешно решить непростые вопросы.
2: Стрельцы, ваш мудрый взгляд на мир может послужить опорой не только вам.
1: Козероги, вы сможете заметить подоплеку событий и развернуть их в свою сторону.
2: Водолеи, используйте этот день для конструктивного и делового общения.
1: Рыбы, сосредоточьтесь на рабочих задачах, и вечером вы сами удивите своей эффективностью.
2: Ну а пока проводите утро с нами в классном настроении.

0: 10:14. Время точное московское, время для извинений. Сегодня 8 сентября, день извинений. А сегодня мы имеем в виду не самые серьезные из них. Ну а что может быть лучшим извинением, Маргарита?
1: Я, конечно, считаю, что это песня.
0: Как тебя бы на свадьбу до гостей, до подружкой невесты, Маргарита?
1: Да можно еще ведущий. 8-9.
0: Но невесты ты не рассматриваешь, да?
1: Я забыла про такое мероприятие.
0: Мы подобрали для вас топчик из песен, да, которые всегда есть в плейлисте Retro FM, и которые мы предлагаем вам, вот если вдруг надо, необходимо, какие песни хорошо подойдут для извинений.
1: Слушай, ну, во-первых, мне кажется, первое — это Бакара, конечно же. Sorry, I'm a lady, и я как бы да, не это имела в виду.
0: Не, а что, хорошо. Снимает всякую ответственность. Sorry, I'm a lady. Да, ну, мужской тоже ответ есть, конечно, это маэстро Игорь Николаев. Прости и отпусти.
2: А ты ее прости, прости.
1: А тоже простить женщину, видишь, нужно.
0: Великодушно.
1: Тоже к нам немножечко. Так, хорошо, ну не Тленочка, а от Элтона Джона, да? Можно и такое поставить.
0: Конечно.
1: Sorry seems to be the hardest word.
0: Ну, раз уж ты пошла по тяжелой артиллерии, тогда я вспомню Брайана Адамса. Please forgive me на все времена.
1: Ну и я считаю, что нужно пойти по нашей тяжелой артиллерии, ведь есть песня Льва Лещенко, которая говорит нам за все «Прощай».
0: Да, хотя, по-моему, она про другое была.
1: Ну, есть немножечко такое. Ну, давай примеры какие-нибудь накинем.
0: Ну, так, когда начальник говорит: «Ой, а можешь еще в воскресенье на работу выйти, а?»
2: «Прощай».
1: Так, а когда бывший пишет: «Привет, спишь?»
2: «Прощай».
0: Тоже подходит. А когда, я не знаю, ну, стоматолог озвучил тебе стоимость виниров, например.
2: «Прощай».
1: О, или когда родители очередной раз спросили: «Ну что, Риточка, а когда внуки?»
2: «Прощай».
0: Да, или сосед решил повесить полку с перфоратором в субботу именно в 8 утра.
2: «Прощай».
0: Ой, да давайте простим их всех.
1: Друзья, ну что, вы поняли, как благодаря песням можно, если что, и попрощаться, и как бы кого-то куда-то направление задать. Поэтому
0: да, вообще,
1: пользуйтесь, пожалуйста.
0: Песни Retro FM, они и извинения помогут вам, да, попросить, и влюбиться, и прогуляться даже по Парижу, как, например, сейчас, благодаря Джо Дассену и Шан-Зелизе. «Прощай».

0: утро. 10:19. Саша, Рита по-прежнему с удовольствием. С вами продолжаем это утро.
1: Слушай, понедельник, праздник-то какой был? День грибника, правильно я же все говорю?
0: Да-да-да, с прошедшим. Те, кто любят походить по лесу, погулять, насобирать что-нибудь, потом как прийти, там, как почистить картошки, как пожарить.
1: И осторожно, потому что у меня есть к вам ко всем небольшое напоминание. Грибники – это латентные лудоманы. Пау! Это не я сказала, это я вам слова психолога передаю.
0: Ставлю на три мухомора или как?
1: Получается так.
0: Выражается.
1: Короче, смотри, какая ситуация. Каждый найденный грибок провоцирует выброс дофамина.
0: Все больше и больше хочется.
1: Чувство награды. О, это заставляет идти вглубь леса.
0: В прошлый раз я собрал два ведерка. В этот раз планирую три.
1: И не дает остановиться. И включаются древние инстинкты. Потому что человеку кажется, он сделал что-то важное для выживания.
0: А, то есть это такие первородные какие-то, да? Когда вот мужчина-охотник, говорят, да, и просыпается какой-то дополнительный тестостерон, а пошел дрова нарубил. И получается, грибы-добытчик тоже,
1: Коня.
0: Да?
1: Я когда, знаешь, с кем-то знакомлюсь, я говорю, а мой-то грибник. И все такие, о, вот это тебе повезло.
0: Ну, возможно, тебе повезло.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе будет облачно с прояснениями. Ветер северо-западный с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 22 градуса.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка.
4: Реклама.
5: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
6: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
5: Новый сезон мелодрам.
7: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
5: Скажи счастью «да».
8: Ты выйдешь за меня замуж?
7: Да.
5: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19:00 на «Домашнем». 16+.
9: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
10: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
11: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
12: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
13: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
14: Желудочно-кишечный тракт лечат. В санатории Лаба. Телефон бронирования 8 800 555 1320. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
15: Медицинский центр «Моя клиника» – это прием опытных кардиологов и диагностика высокого уровня. УЗИ, ЭКГ, Холтер, СМАТ. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». 12+.
2: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: раз уж мы про сон заговорили. А ты по субботам на скольки спать любишь?
1: По субботам? Ну, не знаю, когда как. Главное, чтобы программу всячески не пропустить. Вот, знаешь, просыпаюсь и думаю...
0: У всяческой есть название.
1: Ну, давайте.
0: Ее называют Ю. А ведущего Юра Гурьянов. Но запомнила раз. Да. И не забывать.
1: Как такое забудешь? Ребята, вы знаете, что делать по выходным, да? Если вдруг вы тоже можете просыпаться пораньше, включаете. А если вдруг что, вы можете включить наше приложение Радио Хаб, понимаете?
0: Да. Все-таки я думаю, что пока мы не можем сказать, проанонсировать, кто будет в субботу. Но скажу так, сегодня в первой смене этот артист звучал с песней. И об этом выдающемся артисте Юра обязательно расскажет уже в эту субботу. Не пропустите на Ретро FM.
1: Такое
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
3: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Марина Лихачева. Здравствуйте. Вероятность нового снижения ключевой ставки Банка России выросла. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его оценке, на заседании 11 сентября регулятор может уменьшить ставку еще на 0,25%. Поводом стало замедление роста цен в августе после более высоких показателей начала лета. Гидрогеологическую сеть в пойменной части левобережья реки Дон планируют достроить до конца текущего года. Об этом сообщили ведомости ЮГ со ссылкой на министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сергея Куца. Сеть обеспечит своевременное принятие управленческих решений в левобережной части Ростова, в том числе по выбору мер инженерной защиты. В Ростове-на-Дону продолжается установка остановочных павильонов в рамках концессии и городской программы. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин в своих соцсетях. По данным властей, концессионер уже смонтировал 76 остановочных комплексов. До 15 сентября планируется завершить монтаж еще 46 павильонов. В настоящее время на объектах ведутся работы по остеклению, установке оборудования и подключению к сетям. В Ростовской области по итогам прошлого года зарегистрировано 823 автомобиля средней стоимостью от 10 миллионов рублей. Данные опубликованы в отчете регионального УФНС. Большинство дорогих автомобилей, 594, принадлежат физлицам. Еще 229 оформлены на организации. Больше всего таких машин насчитали в Ростове, 479. На втором месте оказался Аксайский район, 68. Употребление молочных продуктов и десертов перед сном может сообщать Daily Mail со ссылкой на исследование. Исследование также выявило связь между непереносимостью лактозы и ночными кошмарами. У лиц с лактозной недостаточностью значительно чаще отмечалось ухудшение качества сна вне зависимости от вида перекуса. Также подчеркивается, что 20% участников эксперимента смогли наладить сон благодаря употреблению на ночь фруктов, травяного чая и овощей. И о курсах валют на сегодня. Доллар 86 рублей 19 копеек, евро 100 рублей 17 копеек. На этом пока все. Далее на Ретро FM первая смена.
2: Ретро FM для слушателей старше 12 лет.

0: Дилли-дилли-дам, бу-бу-би-дуп.
1: Саша и Рита в утреннем шоу.
2: Первая смена.
1: С 7 до 11.
2: Ретро-ФМ.
3: 10:35 на часах. Здравствуйте.
4: Здрасте, здрасте. Доброе утро.
3: Давай поиграем.
4: Давай поиграем. А, давай, значит, ну, только
3: тебе
4: не друг
3: на
4: другом. Что-что?
3: Тебе на F.
4: F? Давай. Мне F. Давай фейк. Тебе на K.
3: Контроль.
4: Хорошо, давай, вот у меня есть 5000 и 3000 рублей.
3: Ну и все, я ничего тебе не предлагаю.
4: Тогда разыграем их как подарок, сертификат в маркетплейс в нашей игре Fake Control.
3: Давай сделаем.
4: Давай, у меня еще есть цифры 23, 24, 88 3, ну и код Москвы 495.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
5: Погода на Ретро-ФМ.
6: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе будет облачно с прояснениями. Ветер северо-западный с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 22 градуса.
5: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
1: Утреннее шоу.
2: Первая смена.
1: Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
2: Первая смена. Ретро-ФМ.
7: Реклама.
8: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
2: Окошкина.
9: Есть мужской вопрос интимного характера, требующие решения, диагностика, лечение и операции по урологии для взрослых и детей. В клинике «Мобильная медицина». Не откладывайте решение проблемы. Звоните 303-26-87, Горького 130. «Мобильная медицина». 18 лет. Заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд». Емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
11: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
12: Погнали!
11: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.

0: Фейк-контроль. Первые СМИ.
1: В фейк-контроле нужно факты отличать от фейков, и если это удается 2 раза из 3, то вы получаете сертификат на 3000 рублей. Если все 3 из 3, тогда будет вам сертификат на 5000 рублей в маркетплейс. Это все я предупреждаю лично Романа. Роман Нарьянмар на связи. Здравствуйте.
2: Добрый день.
3: Добрый день, Рома-Рома Роман, мужчина всей моей жизни. А что сегодня будем выбирать с вами? Смотрите, у нас есть вот такие вот 3 истории. У нас есть школа, у нас есть дыня и у нас есть...
1: Орлы!
2: Давайте орлы.
1: Ну давайте.
3: Так, ну что же, первый факт про орлов. Орлы парят на высоте до 9000 метров. Правда или нет?
2: Неправда.
3: И это? Вы не поверите, это правда. Так и есть. Но это скорее исключение. Обычно они парят на относительно небольшой высоте, выискивая добычу на земле. Но на самом деле есть орлы, которые вот так высоко долетают.
1: Так, следующий факт. Орлы умеют летать задом наперед. Роман?
2: Правда.
1: Правда, принимается. И ответ неверный. Назад могут только калибри летать.
3: Они, знаешь, такие, они летают низко, но задом наперед. Вот, вот такие красавчики, по мнению Романа.
1: Так, ну давайте третье, как-то гул престижа попробуем.
3: Давайте. Самки орлов значительно крупнее самцов. Правда или нет?
2: Правда.
3: Ну, действительно, правда. Поэтому в этой птичьей семье абьюз может быть скорее женским. И пьянового таймин, так сказать.
1: Орлы, держитесь. Мужички, да-да-да. Мы это с вами.
3: Просто разворачивайтесь и пьем в другую сторону.
1: Да, Роман, 1 из 3. Поэтому сегодня сертификаты остаются у нас. Но зато и вы, и мы все узнали чуть больше про орлов. Желаем вам классного вторника. Нарьянмар, привет отдельный из Москвы. Ну и послушаем классный хит от группы «Кино».
0: Фейк-контроль.

0: А у нас будет место для ваших сообщений совсем скоро на Retro FM, потому что этому сегодня мы уделяем особое мнение. 8 сентября – это дата День извинений.
1: Я думал, ты сейчас начал 8, да? А вот, значит, в индуистской философии
0: это бесконечность. Знак если перевернут, добрый знак. Все, кто брачуются сегодня, заключают брак, да-да-да, надолго, всерьез, и звезды благоволят.
1: Да, те, кто сейчас слушал эту информацию посерьезки, вам извините, пожалуйста, извиняемся, простите. Не просто так мы это делаем, потому что сегодня день прощения, и вот, собственно, мы и говорим по этой теме. Ну, знаете, так, скорее, не серьезно, а вот что-нибудь такое, ох, прости. Простите меня, пожалуйста, за то, что я родился такой умный, красивый, великолепный.
0: Извините, что я заказал всем шампанского, и сегодня у вас слегка болит
1: просто
0: голова.
1: Просто я невероятно богат.
0: Вот ну, про такие ситуации мы говорим, ждем ваше сообщение. В Максе можете писать в социальных сетях. Через 5 минут все обязательно внимательно разберем.
2: Вечеринка Ретро FM. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка Retro FM.
3: Реклама. Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
5: Эргоферон.
6: Мы всей семьей лечимся.
4: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
7: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
8: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
10: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
11: С 12 сентября по субботам в 17.00. Категория 16+.

0: на Ретро-ФМ.
1: Так, у нас сегодня день извинений, 8 сентября, поэтому мы сегодня разбираем не самые серьезные извинения, местами ироничные, местами неискренние. Вот эти версии мы тоже обсуждаем, как не надо делать. Ну и, конечно, ваши сообщения, ваши истории, в которые вы попадали.
2: Поехали. Михаил пишет: Александру большой привет от земляка, а вы, Маргарита, без привета. Извините, но вы не моя... А вот дальше написано «земляка». Вот так надо правильно прочитать?
1: «Землячка», наверное.
2: Ну, может быть, забыли букву «Ч», а может быть и «земляка».
1: Ну да, Гальянова далеко.
2: Главное, не моя, понимаешь?
1: Хорошо.
2: Так, далее. Значит, Лора нам пишет: «Добрый день. Маленькая дочь накосячила, и муж объясняет ей, что нужно попросить у мамы прощения. Дочка, насупившись, подходит ко мне и говорит: мам, дай прощение. Я, конечно, говорю, что прощаю, а мне в ответ: а прощение-то давай».
1: Давай вообще. Класс. Так, всем доброе утро. Давным-давно, когда я только купила себе первый смартфон и училась им пользоваться, решила отправить начальнику смс с просьбой пояснить мне настройки телефона. Звучало оно так: Олег, привет, я хочу тебя спросить. Однако мои волшебные пальцы, не дописав слово спросить, отправили только: Олег, привет, я хочу тебя. Со стыда я сгорала весь последующий день, извинялась, конечно. Ой, да стыдно до сих пор, если честно.
2: А мне кажется, человек наоборот приятно было.
1: И как-то сразу расположились, да-да-да. Стало легче общаться. Ну, иногда, правда, такие ситуации помогают, наоборот, раскрепощают.
2: Вот далее у нас такой вопрос. Ну, явно там что-то было приятное. Доброе утро всем. Простите, что опоздала, зато принесла с собой оправдание в красивой упаковке. А вот что в этой упаковке
1: работает,
2: может
1: да?
2: быть вообще все, что угодно?
1: Так, давай вспомним, что мы сегодня все утро голосовали, да, в нашем официальном канале. Мужчины или женщины чаще извиняются. Так вот, у нас, слушатели, Retro FM проголосовали в пользу мужчин. 59% что мужчины чаще это делают. 41% женщин, что отличается от официальной статистики-то. Да-да-да, проводили исследования.
2: По твоей статистике женщины извиняются? Чаще.
1: Так вот, значительно чаще мужчин.
2: А,
1: и есть объяснение,
2: почему,
1: у психологов. Угу. Давай ты быстро скажи, и потом
2: давай,
1: я...
2: Давай, конечно же. Милый, прости, я сломала твою машинку. Как-то так вышло. Ну, там просто выезжал. Вот
1: ну,
2: так.
1: Почти. Психологи выяснили, что дело не в мужской гордости. У мужчин просто выше порог восприятия оскорбления. То, что женщине кажется грубостью, например, не ответить на сообщение в течение 3 часов
2: это
1: или резко прервать
2: чё?
1: Разговор, мужчина искренне считает нормальным общением.
2: Да, ну, конечно.
1: То есть мужчина готов извиняться. Но реже видит для этого повода. Да что я сделал? Ну, вот такое вот какое-то рассуждение.
2: А что ты делал эти 3 часа? А вон ты в сети-то был уже, я смотрела.
1: Что ты со мной последние 18 лет делал? А мама мне говорила.
2: Вот так вот вообще-то, в конце-то концов.
1: Давайте прощать друг друга. Давайте мириться. И если надо извиниться первым, ничего страшного. Сделайте шаг навстречу. Это потом в отношения в плюс пойдет.
2: А если шаг сложно, вот так мизинчики вот так вытащите и давайте
1: мирись,
2: вместе.
1: Мирись, да. мирись,
2: и больше не дерись.
1: Если будешь драться,
2: то я буду кусаться. А это немного странно.
1: Взрослая первая смена подошла к концу. Дальше другие взрослые ведущие на взрослом радио Retro FM, где звучат хиты, проверенные десятилетиями.
2: А встретимся уже завтра. Пока.
0: Первая смена. На Retro FM с 7 до 11.

0: Московское время, 11 часов. Ну, на самом деле, оно не только московское, общее. Кому надо, берите. А еще для всех подготовил новость Дмитрий Королев. Дим, доброе утро.
1: Здравствуй, Юра. Приветствую, друзья. В России разработали решение для оформления кредитов через национальный мессенджер. По информации РИА Новости, функциональность платформы объединяет распознавание удостоверения личности, проверку документов на признаки мошенничества, а также передачу структурированных данных в корпоративные системы. Ну а ранее глава Минтранспорта Андрей Никитин заявил, что ведомство намерено использовать МАКС для посадки пассажиров на самолеты и поезда. В России изменится порядок доставки платежек за ЖКУ. Произойдет это через год. Квитанции будут приходить через портал госуслуги. При этом, как отметил член Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский, бумажный вариант сохранится. Это касается в первую очередь граждан, которые не пользуются интернетом и не имеют личного кабинета на портале. В Госдуме призвали ввести минимальный размер зарплаты учителя. Депутаты считают, что преподаватель должен получать не менее 1,5 среднемесячного дохода в регионе. Сейчас, чтобы достичь целевого показателя, специалистам приходится брать дополнительные часы и обязанности. Новая мера позволит уменьшить количество переработок и повысить привлекательность профессии для молодых специалистов. Росстандарт утвердил требования безопасности к детским ходункам и качелям. ГОСТ на последние распространяется на изделия для детей весом не более 9 килограммов. Стандарт на ходунки включает в себя методы испытания для товаров, которые используются, когда ребенок может сидеть самостоятельно и до момента, когда он начинает ходить. Ну и сегодня в России впервые отмечается День языков народов страны. В этот день повсеместно пройдут различные просветительские мероприятия. Участники акции смогут услышать звучание национальных языков, узнать историю и литературу разных народов, попробовать себя в языковых играх и мастер-классах. Напомню, праздник был учрежден указом президента. Он официально приурочен ко дню рождения выдающегося поэта Расула Гамзатова. И о валюте на этот вторник. Доллар сегодня 86 рублей 19 копеек, евро 100 рублей 17 копеек. Пока все. А далее на Ретро-ФМ встречайте Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не безидельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день, какой неведомо, в ней

0: Михуандо, по-нашему, скажи мне, когда? Или еще варианты, наверное, ну, сколько можно? Кстати, по поводу предложения руки и сердца. Сейчас посмотрел некоторую статистику. Между прочим, выяснилось, что достаточно большой процент россиянок, барышень, готовы взять инициативу в свои руки и самостоятельно предложить партнеру пожениться, если, ну, истек какой-то желаемый срок ожидания. По разным данным, примерно половина опрошенных барышень готовы это сделать, ну, то есть взять инициативу в свои руки. И, кстати, около 16% опрошенных признали, что именно так они и поступили. А сколько же этот срок ожидания? Ну, в среднем, да, разброс большой. От 1 до 3 лет как будто бы барышни готовы ждать. И якобы, если за это время нет каких-то конкретных разговоров о будущем со стороны мужчины, то, значит, все получается. Источник стресса вот это большой очень. После этого барышни инициируют расставание. Либо делают, ну вот как те 16%, предложение сами. Так, мое предложение музыкальное, касается абсолютно всех слушателей Retro FM. Очень скоро Юрий Шатунов, группа Police и Sting и много чего еще музыкального здесь с нами будет обязательно в этот вторник, 8 сентября. Меня зовут Юрий Гурьянов, в Москве уже 11 часов и практически 20 минут.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе будет облачно с прояснениями. Ветер северо-западный с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 22 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Огранник 325 619 656 837.
5: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
7: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи.
8: Другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
7: Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
9: «Битва поколений», пятый сезон. В эту субботу, 17.00.
10: Категория 16+.
11: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
1: Телефон рекламной службы Retro FM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Ну, помимо потрясающего, совершенно необычного голоса, Демис Руссос был еще и языковым полиглотом, чтобы быть ближе к своим слушателям. Он записывал часто свои песни на 7 языках. Греческом, понятно, родном, английском, французском, немецком, итальянском, испанском и португальском. А еще известно про него, что свой главный хит «Souvenirs» он однажды исполнил в дуэте с советской космонавткой Валентиной Терешковой во время своего визита в Советский Союз в 86-м году. И, конечно, это вызвало большой абсолютный восторг у публики. Ну, мы с вами не перестаем восторгаться, в том числе и творчеством Демиса Руссоса здесь, в эфире «Ретро-ФМ». А скоро подоспеют и другие важные участники процесса. Доктор Албан, на подходе Дмитрий Маликов и много чего еще. В Москве уже 11 часов и 34 минуты. Это Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе будет облачно с прояснениями. Ветер северо-западный с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 22 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Лечение грыж позвоночника без операции в клинике вертеброневрологии в Ростове-на-Дону. Большой спектр ультрасовременного премиального оборудования. Индивидуальные программы лечения под контролем доктора медицинских наук. Как результат, резорбция

0: Рассасывание грыж естественным путем без операции. Опыт лечения сложных грыж с 2003 года. Клиника «Вертеброневрология». Телефон 285-307. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
1: Скажи счастью «да».
4: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
1: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
5: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
6: Окошкина.
1: Сохраняете интерьеры в Pinterest? Пора жить в таком. Эльба Мебель. 30 лет опыта и более миллиона комбинаций. Скидка 57% по промокоду «Осень» только до конца сентября. Эльба Мебель. С нами легко.
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
8: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.

0: Между прочим, 80 лет со дня рождения великого Фредди Меркьюри исполнилось в минувшую субботу, 5 сентября. Кстати, Фредди с размахом иногда отмечал свои дни рождения, например, 39-летие в Мюнхене на знаменитом черно-белом бале или 41-летие на Ибице. Со счетом, выплачен потом за сотни разбитых бокалов и фейерверками, все это вошло в историю рок-музыки как примеры самых безумных и роскошных звездных праздников. 11:48 московское время. Наш с вами музыкальный праздник продолжится еще до завершения 2 часа. Чили и Михаил Боярский. Ну и кое-что еще точно появится.
1: Реклама. На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
2: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
3: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
4: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
6: В этом весь ты.
5: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Мосол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мосол Висар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Салвисар.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Онлайн-кинотеатр Винк представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
10: Я построю здесь новый мир.
9: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре Винк.
11: Реклама 18+.
12: Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
13: Ретро-ФМ 70-е.
12: Ретро-ФМ 80-е.
13: Ретро-ФМ 90-е.
12: Ретро-ФМ Сан-Ремо.
13: И вечеринка Ретро-ФМ. Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
11: 12+.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.

0: В Москве полдень. Продолжается вторник, 8 сентября на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Марина Лихачева. Здравствуйте. Вероятность нового снижения ключевой ставки Банка России выросла. Такое мнение в беседе СТАС высказал глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его оценке, на заседании 11 сентября регулятор может уменьшить ставку еще на 0,25%. Поводом стало замедление роста цен в августе после более высоких показателей начала лета. Гидрогеологическую сеть в пойменной части левобережья реки Дон планируют достроить до конца текущего года. Об этом сообщили ведомости ЮГ со ссылкой на министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сергея Куца. Сеть обеспечит своевременное принятие управленческих решений в левобережной части Ростова, в том числе по выбору мер инженерной защиты. В Ростове-на-Дону продолжается установка остановочных павильонов в рамках концессии и городской программы. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин в своих соцсетях. По данным властей, концессионер уже смонтировал 76 остановочных комплексов. До 15 сентября планируется завершить монтаж еще 46 павильонов. В настоящее время на объектах ведутся работы по остеклению, установке оборудования и подключению к сетям. В Ростовской области по итогам прошлого года зарегистрировано 823 автомобиля средней стоимостью от 10 миллионов рублей. Данные опубликованы в отчете регионального УФНС. Большинство дорогих автомобилей, 594, принадлежат физлицам. Еще 229 оформлены на организации. Больше всего таких машин насчитали в Ростове, 479. На втором месте оказался Аксайский район, 68. Употребление молочных продуктов и десертов перед сном может сообщать Daily Mail со ссылкой на исследование. Исследование также выявило связь между непереносимостью лактозы и ночными кошмарами. У лиц с лактозной недостаточностью значительно чаще отмечалось ухудшение качества сна вне зависимости от вида перекуса. Также подчеркивается, что 20% участников эксперимента смогли наладить сон благодаря употреблению на ночь фруктов, травяного чая и овощей. И о курсах валют на сегодня. Доллар 86 рублей 19 копеек, евро 100 рублей 17 копеек. На этом пока все. Далее на Ретро-ФМ первая смена.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Ну вот, говорят, что неважно, на свидании или какую-нибудь, может быть, другую рабочую встречу, если кто-то опаздывает, то допустимо ждать 15-20 минут. Если прошло больше времени и человек не явился, то с чистой совестью можно уходить. Да. Ну, не знаю, работает ли такое правило, если, например, муж ждет жену свою где-то как-то. Подозреваю, что там какие-то другие законы работают. Да я просто уверен в этом. Если, кстати, знаете, кто никогда не опаздывает? Есть такие люди. Абсолютно. Утреннее шоу «Первая смена». По будням здесь, на Ретро-ФМ, ровно в 7 утра. Саша и Рита с играми, подарками и хорошим настроением, естественно. Завтра они, кстати, тоже придут. Обязательно, так и знайте. Ну, а кто-то уже пришел на работу. Это я, Юрий Гурьянов. А кто вообще никогда не уходил? Все правильно. Лучшая музыка, круглосуточно, без перерывов на обед. Впереди лучшие хиты последних десятилетий прямо здесь, на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 20 градусов. По данным Яндекс, погода сегодня в нашем городе будет облачно с прояснениями. Ветер северо-западный с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 22 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: В вашей «Тойоте» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем «Фольксвагене» или «Форде» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
5: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
6: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
5: Новый сезон мелодрам.
7: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
5: Скажи счастью «да».
8: Ты выйдешь за меня замуж?
7: Да.
5: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
9: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
10: Природная вода серебряная. В одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
11: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
12: Лор-органы лечат. В санатории «Лаба». Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
13: «Мебель Молл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебель Молл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
14: В эфире новости.
15: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
16: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
17: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продажи оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
18: Сейчас самое время получить поддержку для своего дела. Проще не бывает. Достаточно оставить заявку в центре «Мой бизнес». Самое сложное – это выбрать одно из направлений. Напечатать бесплатно визитки, изготовить мерч, рекламу на радио или оцифровать бизнес-процессы. А может быть, подключить честный знак или сертифицировать товар. 4000 предпринимателей Ростова и области уже воспользовались такой возможностью. Присоединяйтесь и вы. Программа реализуется при содействии правительства и Минэкономразвития региона. 8-804-333-32-31.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону 101.2.

0: Это Лиан Роуз, настоящее имя Жозефина Хибель. Кстати, замужем за известным музыкальным продюсером Луисом Родригесом. А известен он прежде всего потому, что создавал легендарное звучание для группы Modern Talking. Да, вот поэтому звучание, в том числе и этой песни под названием Say You'll Never, очень-очень по звуку перекликается. Вообще они уже более 40 лет вместе, и видно, что не только в музыке нашли свои общие интересы, хотя нас главным образом интересует именно творчество артистов из ближайшего «Секрет». Группа «Бакара». Ну, в смысле, не «Секрет», что будет в ближайшее время, а группа «Секрет». Вот. А, так, «Бакара», «Хадуэй». Ну, ладно, и кое-что еще тоже поставлю. Скоро обо всем об этом в подробностях узнаем. 12 часов и 36 минут в Москве. Это «Ретро-ФМ».
1: «Ретро-ФМ» Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на «Ретро-ФМ».
2: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 20 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе будет облачно с прояснениями. Ветер северо-западный с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 22 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Шоу «Дорогие гости»
4: на Ретро-ФМ.
3: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
4: Воскресенье, час дня.
3: Подробности на retrofm.ru.
4: Реклама.
5: Всегда готов. Быстрое решение мужских деликатных проблем. Опытные урологи. Ура-ПРО. Звоните прямо сейчас. 310-2-310.
6: Вернуть здоровье так легко. В клинике «Ура-ПРО».
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Интернет-магазин «Золотой колос». Классические торты, легендарные пирожные и знаменитая выпечка с доставкой домой или офис.
9: Ассортимент, цены и условия доставки на сайте золотойколос.ру.
10: ИП «Обочараев Рамазан Закирович». ОГРН 304-616-73-23-00-217.
11: Современная оперативная гинекология в клинике «Мобильная медицина» — это минимальное время операции, бережный косметический подход и быстрое восстановление в комфортном стационаре.
12: Дорогие женщины, ваше здоровье – наш приоритет. Сделайте первый шаг и запишитесь на прием. 303-26-87, Горького 130. Мобильная медицина. 18 лет. Заботимся о вас.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8 500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
15: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет.

0: Life will never be the same. Жизнь уже никогда не будет такой, как прежде. Конечно, не будет такой, как прежде, будет только лучше. Между прочим, вот эти, казалось бы, банальные простые слова лучше всего прямо проговорить вслух. Прямо вот, чтобы они отпечатались там, где надо, во всех задворках, закоулках сознания, может быть, где-то на самом видном месте, на самом слышном. Кстати, по поводу слышного. Мы будем позитив отпечатывать уже наглядно в самое ближайшее время. До завершения 2 часа. Крис Норман с нами, Аида Ведищева и песня из кинофильма «Кавказская пленница». Все здесь, все на Ретро-ФМ в Москве. Уже 12 часов и 51 минута. Меня зовут Юрий Гурьянов.
1: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты. Т-банк.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
5: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Солвисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Солвисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Солвисар.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машину до 40 палет.
8: А что с оплатой?
7: До 75% после загрузки.
9: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vazi.azon.ru. 18+.
10: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
11: Эргоферон.
12: Мы всей семьей им лечимся.
13: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
14: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
15: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

вертит земную ось, чтобы влюбленным раньше встретиться пришлось, чтобы однажды утром.

0: Москве 13 часов. У нас с вами продолжается вторник, 8 сентября на Ретро FM. Пора знакомиться с последними новостями. Поможет это сделать Дмитрий Королев. Дим, привет.
1: Здравствуй, Юра, приветствую, друзья. Россияне получат возможность вносить наличные средства в банкомате одного банка и зачислять их на собственный счет, открытый в другом, с использованием системы быстрых платежей. Но введение начнет действовать с 1 октября. При этом будут действовать ограничения трех уровней – 25, 50 и 200 тысяч рублей. Основная цель лимитов – минимизировать потенциальный ввод в систему нелегальных наличных средств. Овощи борщевого набора подорожали в России за год почти на треть. Аналитики посчитали, как вели себя цены. Так, самый дорогой товар из этой корзины – капуста. За нее покупателям приходится платить на 40% больше, чем годом ранее. Одна из причин – сокращение посевных площадей и рост расходов аграриев. Цена картофеля увеличилась почти на треть. Однако, по информации Минсельхоза, сейчас в регионах сезон уборки урожая. Это позволит сделать овощи более бюджетными. Планируете свадьбу? Купите обручальные кольца заранее. Эксперты прогнозируют рост стоимости на них. Как ожидается, в следующем году цены на золотые свадебные украшения взлетят на 10-15%. Дело в том, что с этого сентября вступили в силу новые правила добычи золота, по которым получить лицензию теперь можно только на те месторождения, которые внесены в госреестр. Эксперты предполагают, что это сократит объемы добычи драгметалла, и цены на золото повысятся. Россия и Китай увеличили число прямых авиарейсов. Как уточнили в Минтрансе, рост составил почти 35%. Страны дальше планируют расширять авиасообщение, в том числе за счет новых межрегиональных маршрутов. Тем временем в Минэкономразвитии потенциальное введение постоянного безвиза между Россией и Китаем назвали полезным. Сейчас он действует до 31 декабря 2027 года. С алтайского и карельского языков теперь можно автоматически переводить тексты на сотню других языков. Эти два довольно редких российских языка появились в Яндекс.Переводчике. Введение функции приурочили ко Дню языков народов России, который отмечается сегодня. Кстати, на алтайском языке говорят около 70 тысяч человек, а на карельском – около 14 тысяч. И, как отметила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, в России уважают каждый язык. И о валюте на этот вторник. Доллар – 86 рублей 19 копеек, евро – 100 рублей 17 копеек. Пока все. А далее на Ретро-ФМ Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

и вдвоем по тропе навстречу судьбе, не гадая в ад или в рай. Так и надо идти, не страшась

0: Кстати, эта песня «Bad» Майкла Джексона – один из самых известных не случившихся дуэтов в истории музыки. Майкл Джексон планировал записать эту версию с другим музыкантом, артистом Принсом, но тот отказался. И в итоге мы ее знаем как совершенно потрясающую сольную версию, сольное исполнение. Кстати, в одном из выпусков программы «Ю» я рассказывал про Майкла Джексона. А вообще, программа «Ю» – она всегда про лучших артистов, исполнителей, музыкантов. Все выпуски можно послушать в подкастах на сайте и в мобильном приложении RetroFM. Кстати, на этой неделе нас ожидает очередная свежая история. Я собираюсь рассказать о британском певце Джо Кокере в субботу в 13 часов на RetroFM. Программа «Ю» не пропустите. Ну а в самое ближайшее время еще много громких имен здесь рядом с нами. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем еще раз привет.
1: Утреннее шоу на RetroFM.
2: Все дело в колораже, понимаешь? Можно в любое время есть. Главное, но чтобы было не так много...
3: Что же это было, скажи? Колоражи, колоражи.
2: День 17, понедельник, первый Ефим. 31
0: Первый Ефим.
2: Ефим.
0: Да, вторая будет Юлечка, потом Дашку и все. Трое детей хватит, достаточно. План такой.
1: Первая смена. Утреннее шоу на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
4: В Ростове-на-Дону плюс 22 градуса. По данным Яндекс.Погода, завтра в нашем городе будет малооблачно, ветер северо-западный с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 23 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама.
6: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Украни 325 619 600 156 837.
7: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
8: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
7: Новый сезон мелодрам.
9: Я вообще-то даже предложение еще не получил.
7: Но... Скажи счастью «да».
10: Ты выйдешь за меня замуж?
9: Да.
7: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
11: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
12: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
13: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи.
14: Другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
13: Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
15: «Битва поколений», пятый сезон. В эту субботу, 17.00. Категория 16+.
16: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
17: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
18: Погнали!
17: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
19: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
1: Окошкина!
6: А почему мы так долго гуляем?
10: Потому что машин в нашем дворе нет. Можно бегать где хочешь. Иди на площадке поиграй. Или на качелях покачайся. Я пока в кофейне круассан возьму. А потом из дома самокат заберем, по бульвару покатаешься.
11: Жилой комплекс «Движение 61». Здесь гулять одно удовольствие. Звоните. Звездочка 1920.
9: Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ-1ЮСИДОН. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
12: Медицинский центр «Моя клиника». Вакцинация для всей семьи. Выбирайте удобный день и время. Мы работаем без выходных. Звоните 300-07-07. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: А можно в горы? Можнако. Всю осень покупайте безлактозную продукцию «Можнако». Регистрируйте чек на можнако.промо.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых на курорте «Красная».
18: «Мороженое Полено». Акция с 1 сентября 2026 года по 31 января 2027 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке получения на сайте можнако.промо.ру.
20: В эфире новости.
21: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
22: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10, звездочка 3110.
23: Застройщик ОСК 10 номер 12. Все подробности в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Пески Midnight Dancer. Это песня про соседей, которые сверху в темное время суток танцуют. Или я не знаю, что они там делают. Ну, удивительное дело, вы знаете, иногда и снизу тоже как-то так умудряются. Это, видимо, про тех, кто даже на потолке готов плясать, чтобы мы с вами не выспались. Все готовы для этого сделать. Ой, ну на всякий случай скажу. Вдруг они не знают. Ну, вот те, кто шумит по ночам. Возможно, для них это тайна. Мы вас не любим! Вот, пожалуйста, среди бела дня можете обтанцеваться. Это во многих случаях даже приветствуется. Давайте поставлю вам сейчас всем, чтобы танцевали, чтобы не обидно было. Modern Talking, Army of Lovers прозвучит, группа Самоцветы и много чего еще здесь на Retro FM. 13 часов и 35 минут в Москве.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: В Ростове-на-Дону плюс 22 градуса. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно, ветер северо-западный с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 23 градуса.

0: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
1: Реклама.
2: В вашей «Тойоте» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем «Фольксвагене» или «Форде» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес – Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
3: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
4: Окошкина! Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
5: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.
0: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
1: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
0: Каждое воскресенье в час дня
1: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
0: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
1: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
0: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
1: Подробности на сайте retrofm.ru.
6: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: На Retro FM Modern Talking Doctor for my heart. Доктор моего сердца. Так, ну, про целебные свойства музыки вам рассказывать не надо. Вы и сами все прекрасно знаете, насколько она эффективно работает. Все люди взрослые, понятливые. Вот позволю себе напомнить разве что, что Феличита на Retro FM тоже служит такой же цели, тоже благотворно сказывается, ну, как минимум, на настроение. Причем неважно, передаете вы или принимаете в больших количествах. Привет и поздравления имеется в виду. Уже через 10 минут все в очередной раз случится. Феличита стартует в самое ближайшее время. Меня зовут Юрий Гурьянов. Я тоже стартую, ну, в смысле, ухожу, но ненадолго. Часиков так на 20 с небольшим. Завтра я вернусь. Пока.
1: Реклама. Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
2: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Мазь-соль Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь-соль Висар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Солвисар.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
5: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть «Вози Озон». Перевозки грузов между точками «Озон». Маршрут строишь сам. Машина до 40 палет.
6: А что с оплатой?
5: До 75% после загрузки.
7: «Вози Озон». Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru. 18+.
8: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е». 11+.

Итак, друзья, начинаем. Меня зовут Антон Веселов, и напомню вам все наши способы связи. У нас есть смс-приемник, короткий номер для ваших смс-ок. Отправляйте их на номер 5533, начинайте сообщение со слова RetroFM, заходите на наш сайт retrofm.ru, там есть вкладка «Программы», находите филичту, заполняйте специальную форму. Ну или заходите в наш канал в Максе, там уже выложено специальное сообщение, под которым можно отправлять свои приветы и поздравления. Самое главное, друзья, какой бы способ вы ни выбрали, не забывайте подписываться. Это чрезвычайно важно, как вас зовут, откуда вы, кому адресовано сообщение. Ну что, начинаем!

0: Это Сиси Кейдж, вся такая таинственная. Ну, собственно, ей это свойственно. Друзья, Фили читаю на РФМ. Продолжаем, вернее, начинаем. Начинаю читать ваши сообщения. Михаил Почтарев из Таганрога поздравляет свою любимую жену Викторию с отличным отдыхом. Отлично, идем дальше. Евгений Белов из Вязьмы передает привет любимой жене. Заявляю со всей ответственностью, пишет Евгений, ты самая любимая. Жду наших детей. Коллектив ресторанного холдинга GP Group из Краснодара поздравляет с днем рождения главного бухгалтера Елену Владимировну Короткову. Спасибо за ваш профессионализм, идеальный баланс в делах. Желаем крепкого здоровья, бесконечного счастья. И пусть дебет с кредитом всегда сходится с легкостью.
1: Отправляйте смс на номер 55.

0: квартет Абба Феличите на Ретро FM. Елизавета из Астаны передает привет своей мамуле Викуле в Алматы. Хорошего ей денечка и чудесного настроения. Алексей Косенков из Ростова-на-Дону передает привет любимой жене и лучшей куме Марии Косенковой и Юлии Лисиной. Пусть день принесет только радость и успех. Ну а Елена Щербакова из Москвы поздравляет своих родителей Анатолия Александровича и Валентину Дмитриевну Щербаковых с днем свадьбы. 64 года вместе. Это круто, конечно. Идете вместе по жизни с любовью, поддержкой друг друга. И пусть это длится вечно. Вы наш пример и гордость, пишет Елена.
1: Ежедневно с 2 до 3. На Ретро FM.

0: Мама Люда поздравляет свою дочь Дашеньку с 20-летием, желает исполнения главной мечты, большого счастья, здоровья, материального благополучия и отличного настроения всегда. Маргарита Николаевна передает привет подруге детства Натке из Курска, сейчас она проживает в Адлере, а Игорь из Белгорода передает привет коллегам из Союз Бурвода, Максиму Потеряхину, Алексею Гудову, Александру Рыбакову. Держитесь, ребята, до пятницы еще 3 дня, все будет хорошо.
1: Реклама.
2: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
3: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
2: Новый сезон мелодрам.
4: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
2: Скажи счастью «да».
5: Ты выйдешь за меня замуж?
4: Да.
2: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов – по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
7: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
8: Это новый вызов.
7: Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йо-Ла, Елиана, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений.
8: Это новый вызов.
9: С 12 сентября по субботам в 17.00. Категория 16+.
10: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
11: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
12: Погнали!
11: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
13: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
14: Невралгии лечат. В санатории Лаба. Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
15: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333 21 66.

0: Евгений из Москвы передает привет и благодарит Антона Тейма из Ярославля за прекрасную организацию вчерашнего мероприятия и поздравляет свою девушку Наташеньку с Днем Ангела. Желает здоровья, любви и всего самого хорошего. Даян передает привет дяде Исламу, а Жанна поздравляет с днем рождения свою мамочку Надежду Матвееву. Желает ей море радости, океан любви, всех земных благ. И пусть все ее добрые мечты сбываются. Дочка Жанна. И также поздравляет всех Натальей с Днем Ангела.
1: Телефон в Москве 495-2324-88,3.

все устроилось, Москва не сразу строилась. Словам Москва не верила, а верила любви. Снегами запорошена, листвою заворожена, найдет тепло прохожему, а деревцу —

0: за Москву.
1: Так, дышим глубже, друзья, и продолжаем Филичиту. Не забывайте подписывать ваши приветы и поздравления. Папа Олег из Ижевска поздравляет дочку Евгению с днем рождения. Алина Панфилова передает привет своим деткам Марьяне и Макарчику. Сергей Хабузов передает привет компании «Мегапроф» в город Заволжье Нижегородской области всем ее сотрудникам. Ну а Станислав из города Тайга поздравляет коллег-сварщиков Андрея и Василия. Желает им здоровья, потому что работать нам вместе, пишет Станислав, еще долго. Непонятно, правда, с чем поздравляет, но, видимо, просто с хорошим днем.
2: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка.
3: Реклама.
4: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
6: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
5: Новый сезон мелодрам.
7: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
5: Скажи счастью «да».
8: Ты выйдешь за меня замуж?
7: Да.
5: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19:00. На «Домашнем». 16+.
4: Нужно провести эндоскопическое исследование? Сделайте это в клинике «Мобильная медицина». Под наркозом или без. Гастроскопия и колоноскопия без боли и страха на Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Эзофагогастроскопия. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
9: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 пятерки 2. Окошкина.
10: Интернет-магазин «Золотой колос». Классические торты, легендарные пирожные и знаменитая выпечка с доставкой домой или офис. Ассортимент, цены и условия доставки на сайте золотойколос.ру.
11: ИП Абачираев Рамазан Закирович, ОГРН 304-616-73-23-00-217.
12: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
4: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Елена Филимонова передает привет любимому мужу Григорию Филимонову. Семья Сердюковых из Ессентуков поздравляет любимого сыночка Илюшу с днем рождения. Расти, не болей, на радость нам. Наталья Решетняк поздравляет свою мамочку с днем рождения, желает ей здоровья, отличного настроения. А Александр поздравляет любимую маму, жену, бабушку, свекровь Жанну Геннадьевну Перерва с юбилеем.
1: Оставляйте ваши приветы и поздравления на сайте

0: группы «Мираж». Феличите на RetroFM, друзья. Читаю ваши сообщения. Ну, те, которые подписаны. Марина Лапина из Самарской области поздравляет мужа Алексея с днем рождения их семьи. Мы вместе уже 31 год, пишет Марина. Главное достижение нашей жизни — это трое замечательных детей, а сейчас еще и невестка и внученька Полинка. Полиночка, дай бог нам жить так же дружно, в любви и радости еще много-много лет. Люблю тебя, Алексей. Анастасия Байгозина из Москвы передает привет Андрюше. Люблю тебя больше жизни. Юля и Владимир из Рязанской области. Сегодня у нас 6 лет, как мы обвенчались, хотя нам почти 50. Желаю нам долгих лет жизни, счастья, бесконечной любви. Ну, а Николай передает привет Наталье и Ким и поздравляет ее с праздником Днем финансиста.
1: Реклама.
2: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
3: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» — адаптивная защита двигателя.
4: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Рингалин». «Рингалин» — препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
5: И сухой, и влажный кашель с «Рингалином» нам не страшен.
6: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
8: В этом весь Т.
7: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
9: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
10: Я построю здесь новый мир.
9: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова в фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас, только в онлайн-кинотеатре «Винк».
11: Реклама 18+.
12: Вы владелец бизнеса.
13: А значит, работаете за...
14: Троих.
13: Четверых.
14: Пятерых не хотите?
12: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
15: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Солвисар.
16: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
17: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму — 50 000 рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк — лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
18: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель». Одни приносят тучи,
19: другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
18: Муз-ТВ. Новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
20: «Битва поколений», 5-й сезон. В эту субботу, 17:00.
21: Категория 16+.
22: RetroFM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение RetroFM. Лучшая музыка, любимые ведущие, подкасты популярных шоу и интернет-потоки. Запускайте и слушайте RetroFM, где бы вы ни находились.
23: 12+.

Ace of Base завершают сегодняшнюю филичету на Ретро-ФМ. Друзья, в Москве 14.55. Меня зовут Антон Веселов. Ну и несколько сообщений в конце программы. Андрей из Нягани поздравляет свою дорогую жену Светлану Коннову с праздником. Зять Сергей с днем рождения. Желает всего самого наилучшего. Здоровья, удачи, успехов в работе. Анна из Москвы передает привет любимому мужу Николаю. Жду тебя вечером, любимый, пишет Анна. Александр Кожевников из Тулы поздравляет любимую жену Анастасию с днем рождения. Пусть в твоем сердце всегда живет весна, а в душе гармония. Желаю, чтобы каждый день приносил только радость, а все мечты сбывались самым невероятным образом. Ну и, наконец, Дарья из Москвы поздравляет с днем рождения мамочку Наталью Перевезенцеву. Мне в этот особенный день желаю главного здоровья, чтобы ни одна болячка не приставала. Любви, удачи и всего самого замечательного. Друзья, завтра, как всегда, с 2 до 3 дня продолжим передавать приветы и поздравления. Все это будет в филичете на Ретро-ФМ.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1481 от 11.08.2015.

0: В Москве 15.00 на Ретро FM. В ближайшие минуты группа Ариэль и дуэт Eurythmics. И, конечно, новости в самом начале часа. Дмитрий Королёв в студии. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Еще не время. Россиянам напомнили, когда начнут включать отопление в квартирах. Для этого среднесуточная температура воздуха должна держаться ниже 8 градусов тепла в течение 5 дней подряд. Правило закреплено в постановлении правительства. Конкретную дату устанавливают местные власти. При этом включить отопление могут и раньше, если синоптики прогнозируют заморозки в ближайшие дни. Так, например, часто делают в Казани, Новосибирске и Волгограде. А вот в некоторых арктических районах Якутии отопительный период стартовал еще в августе. Для российских школьников запустят новый телефон доверия. Он заработает уже 11 сентября. Как уточнил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, обратиться на линию можно будет по любым вопросам. В том числе можно будет сообщить о проблемах в конкретной школе. По словам министра, каждую такую ситуацию в ведомстве будут разбирать отдельно. Кроме того, следующий год в российской системе образования планируют посвятить здоровью школьников. Латвия хочет полностью остановить автобусное сообщение с Россией и Белоруссией. Соответствующие поправки в закон об автоперевозках Министерство сообщения направило в правительство. Как пишут местные СМИ, они предусматривают запрет на регулярные и нерегулярные международные пассажирские перевозки автобусами в Россию и Белоруссию, а также транзит через территорию Латвии в эти страны. Правительство изучает целесообразность железной дороги через Горный Алтай в КНР. Она может стать самым коротким маршрутом из России. Речь идет о железнодорожном входе в Китай через отрезок длиной 55 километров между Казахстаном и Монголией. Власти смотрят на этот проект в контексте конкуренции с транскаспийским международным транспортным маршрутом. Он идет из Китая в Европу в обход России. Пока у проекта нет оценки и сроков строительства. И пару слов о спорте. Российская сборная по футболу проведет товарищеские матчи с командами Намибии и Нигерии. Встречи намечены на октябрь в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. Перед этим в конце сентября россияне сыграют с иранскими футболистами. Встреча состоится в Казани в рамках осеннего учебно-тренировочного сбора. И о валюте на этот вторник. Доллар 86 рублей 19 копеек, евро 100 рублей 17 копеек. Пока все. А далее на Ретро FM с вами Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

как и модно, танцуют пары под аккорды, и можно говорить свободно, про жизнь не пора.

0: Утро, друзья, такая штука, которая хорошим настроением не испортишь. Ну, впрочем, хорошим настроением вообще ничего не испортишь. Поэтому завтра с 7 до 11 слушайте первую смену на Ретро-ФМ. Нас ждут новые игры, крутые призы, обязательно будет тема для обсуждения, новости, шутки от Саши Светлова-Рид-Субботиной, отличное настроение и любимая музыка. В общем, все, что нужно для правильного утра. И все это исключительно для вас.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В Ростове-на-Дону плюс 22 градуса. По данным Яндекс.Погода, завтра в нашем городе будет малооблачно, ветер северо-западный с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 23 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Угранник 325 619 666 837.
5: Лечение грыж позвоночника без операции. В клинике вертеброневрологии в Ростове-на-Дону. Большой спектр ультрасовременного премиального оборудования. Индивидуальные программы лечения под контролем доктора медицинских наук. Как результат, резорбция, рассасывание грыж естественным путем без операции. Опыт лечения сложных грыж с 2003 года. Клиника вертеброневрология. Телефон 285-307. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Медицинский центр «Моя клиника» – это консультации опытных дерматологов, осмотр с дерматоскопом и удаление образований на коже. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». Биг Авто.
10: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
11: С 12 сентября по субботам в 17.00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
12: Вечеринка. Ретро-ФМ.
13: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
14: Лучшие танцевальные хиты.
13: В неповторимом миксе.
14: Четыре моря, за четыре солнца.
13: Каждый день ровно в 21.00.

0: понятное дело, что трудно упасть на колени перед женщиной, которая уже сидит на шее, но мы же настоящие мужчины, трудностей не боимся, правильно? All Pretty Woman, это Рой Орбисон на Retro FM в 15:34. А уже совсем скоро нас Саваш и песня Михаила Муромова обязательно прозвучит в нашем эфире.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: В Ростове-на-Дону плюс 22 градуса. По данным Яндекс.Погода, завтра в нашем городе будет малооблачно, ветер северо-западный с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 23 градуса.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
5: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
4: Новый сезон мелодрам.
6: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
4: Скажи счастью «да».
7: Ты выйдешь за меня замуж?
6: Да.
4: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19:00 на «Домашнем». 16+.
8: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
9: Окошкина.
10: Александр Петров снова зажигает огни легендарного форта.
11: Погнали!
10: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форт. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
12: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
13: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Retro FM. Первая смена. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.

0: Говорят, любовь слепа, друзья. Ну и пусть, мы и на ощупь можем, правда же? Собственно, и Саваш примерно об этом же на Ретро-ФМ в 15.48. Меня зовут Антон Веселов. До конца часа здесь Адриан Челентано и группа «Зодиак».
1: Реклама.
2: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
3: «Пятерочка» доставляет.
4: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеет ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
5: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь «Соловисар» с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь «Соловисар» – обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. «Соловисар» –
4: имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
7: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.

0: В Москве 16.00 на Retro FM. Впереди Крис де Бург, Иванушки Интернешнл и дуэт Роксет. А прямо сейчас новости с Игорем Акуловым. День добрый.
1: Антон, приветствую. Всем добрый день. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил российских финансистов с профессиональным праздником. Было отмечено, что экономическая система России доказала свою эффективность и устойчивость к вызовам, а профессионализм и работа по внедрению цифровых инструментов вызывают уважение. Он подчеркнул, что финансисты, реализуя государственную бюджетную политику, вносят вклад в укрепление финансового суверенитета России, решение задач национального развития и повышение качества жизни граждан и пожелал им успехов. Минтруд сообщил, что до 1 октября этого года можно изменить вариант получения набора социальных услуг. Их можно получать как в натуральной форме, так и в виде денежной выплаты. Заявление можно подать через госуслуги, и выбранный вариант начнет действовать с 1 января следующего года. В набор входят путевки из санаторно-курортное лечение, бесплатные лекарства и медизделия по рецепту, бесплатный проезд на пригородном транспорте и другие услуги. Право на НСУ имеют граждане, получающие ежемесячную денежную выплату. Глава МИД Саудовской Аравии на переговорах с Сергеем Лавровым заявил, что сотрудничество России и Саудовской Аравии в рамках ОПЕК+ стало важным фактором стабильности мировой экономики. Она позволяет обеспечить баланс между спросом и предложением на энергетических рынках. Он отметил тесное взаимодействие двух стран в энергетике и выразил заинтересованность в продолжении диалога и координации по вопросам, представляющим взаимный интерес. Депутаты Госдумы предложили сделать платные парковки, прилегающие к школам и детским садам, бесплатными на 1 час в утреннее время для удобства родителей при подвозе детей. Конкретные временные границы бесплатного часа предлагается определять регионам с учетом времени начала занятий и транспортной нагрузки. Авторы инициативы считают, что это создаст единое правило для наиболее интенсивного периода, при этом субъекты могут устанавливать более продолжительные периоды или полный запрет платной парковки. И в России набирает популярность необычный способ справиться с последствиями болезненного расставания. Фермы предлагают взять под опеку козла или барана и назвать его именем бывшего партнера. За 5-6 тысяч рублей клиент получает возможность повесить на вольер или ошейник животного табличку с именем экс-возлюбленного и обидной характеристикой. Также можно приехать лично, сфотографироваться с животным и получить шуточный сертификат о том, что прошлое официально передано специалистам. И расскажу о курсах валют на сегодня. Доллар 86 рублей и 19 копеек, евро 100 рублей и 17 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Retro FM с вами Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

кукла Даша, не плачь, не плачь, не плачь. Кукла Саша, не плачь. Наташа, не плачь, не плачь, не плачь. Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь. Кукла Саша, не плачь. Не плачь, не плачь, не плачь.

0: Да, самое печальное, что мы уже встретились снова с осенью. Печалька, как говорится, но не смертелька. Особенно с любимой музыкой. Это группа «Маленький принц» на Ретро-ФМ в 16:21. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Энрике Иглесиас, Владимир Высоцкий и Пупо.
1: Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
2: Все дело в колораже, понимаешь? Можно в любое время есть. Главное, но чтобы было не так много...
3: Что колоражи. Же это было, скажи? Колоражи, колоражи.
2: День 17, понедельник, первый Ефим. 31 августа.
4: Первый Ефим.
2: Ефим.
4: Да, вторая будет Юлечка, потом Дашку и все. Трое детей хватит, достаточно. План такой.
1: Первая смена. Утреннее шоу на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
5: Погода на Ретро-ФМ.
2: В Ростове-на-Дону плюс 22 градуса. По данным Яндекс.Погода, завтра в нашем городе будет малооблачно. Ветер северо-западный с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 23 градуса.
5: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
6: Реклама.
7: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
8: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
7: Новый сезон мелодрам.
9: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
7: Скажи счастью «да».
10: Ты выйдешь за меня замуж?
9: Да.
7: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19:00 на «Домашнем».
11: 16+. Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
12: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи. Другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
13: «Битва поколений», 5-й сезон. В эту субботу в 17:00. Категория 16+.
14: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
15: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
16: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8-800-500-42-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
17: Сахарный диабет 1 и 2 типа лечат в санатории Лаба. Телефон бронирования 8-800-550-5-13-20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
18: В эфире новости.
19: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
20: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
21: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж «Неферта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ВАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
22: Спонсор часа – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». О, «Мебельмолл».
23: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.

есть в друзьях и в делах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода.

0: Если настроение поднимает, значит, это кому-нибудь нужно, я вам так скажу, друзья. Ну, а что может лучше поднять настроение, чем любимая музыка на Ретро-ФМ? Это Энрике Иглесиас в 16.35, а уже совсем скоро у нас Sting, группа А-Студио и квартет Абба.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В Ростове-на-Дону плюс 22 градуса. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно, ветер северо-западный с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 23 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
5: Окошкина.
6: Сохраняете интерьеры в Pinterest? Пора жить в таком. Эльба Мебель. 30 лет опыта и более миллиона комбинаций. Скидка 57% по промокоду «Осень» только до конца сентября. Эльба Мебель. С нами легко.
7: Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки любой сложности в условиях комфортабельного стационара. Клиника «Мобильная медицина». Горького, 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
8: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
9: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
10: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
11: Погнали!
10: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
12: Шоу «Дорогие гости»
13: на Ретро-ФМ.
12: Максим Ковалевский задает знаменитостям ваши каверзные вопросы.
13: Автор лучшего вопроса получает деньги.
12: «Дорогие гости».
13: Воскресенье, час дня.
12: Подробности на retrofm.ru.

0: Просто поразительно, до чего некоторым людям нравятся романтические прогулки по граблям. Нет, это я не про Стинга, это просто музыкой навеял, друзья. 16 часов и 49 минут в столице. Меня зовут Антон Веселов, и я прощаюсь с вами до завтра. Далее на Ретро-ФМ встречайте Олега Орлова. Ну а до конца часа здесь Сиси Кичи и Самоцветы.
1: Реклама.
2: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон! Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машину до 40 палет.
3: А что с оплатой?
2: До 75% после загрузки.
4: В Азии Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vazi.ozon.ru. 18+.
5: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон битвы поколений начинается с музыкального прогноза. На ринге Иванушки и моя Мишель. Одни приносят тучи.
6: Другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
5: Муз-ТВ. Новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
7: «Битва поколений», пятый сезон. В эту субботу в 17:00.
8: Категория 16+.
9: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е».
10: 12+.

0: столице 17.00. Добрые молодцы и арабески дают добро на начало нового музыкального часа.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Марина Лихачева. Здравствуйте. Россиянам посоветовали сразу удалять использованные СМС-коды подтверждения. С такой рекомендацией выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. По его словам, старые сообщения могут помочь мошенникам понять, какими банками, маркетплейсами и другими сервисами пользуется человек. Также рекомендуется отключить показ уведомлений на заблокированном экране и использовать пароль или биометрию для защиты телефона. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь поручил главам муниципальных образований и профильным службам держать на постоянном контроле вывоз мусора с контейнерных площадок. Ситуация с вывозом мусора улучшается. Число жалоб на переполненные контейнерные площадки и сбои графиков сократилось в 4 раза. Пик обращений от жителей пришелся на июль, тогда на линию из 185 специализированных машин выходили на линии 36-39 единиц. По информации областного МинЖКХ, сейчас практически все машины регулярно выезжают на вывоз ТКО. Супруги Локтевы из Октябрьского района Ростовской области удостоены медали Ордена «Родительская слава» за большие заслуги в укреплении института семьи и достойное воспитание детей. Глава государства Владимир Путин подписал указ о награждении супругов. На Дону за заслуги в воспитании детей 13 семей награждены орденами «Родительская слава», еще 17 медалями этого ордена. Перинатальный центр Ростовской области занял второе место в общероссийском рейтинге, который составила Межрегиональная ассоциация репродуктивной медицины. Итоги подвели на научно-практическом семинаре в Сочи, где собрались специалисты со всей страны. Об этом сообщает сайт правительства Ростовской области. Донской центр уступил только перинатальному центру в Барнауле и опередил московскую клинику в Коммунарке. 42% опрошенных «Комсомольской правды» россиян заявили, что в их семье бабушки и дедушки постоянно сидят с внуками. Кто-то забирает детей на выходные, кто-то водит в школы и на секции, другие приглашают внуков на все каникулы. Некоторые россияне и вовсе живут все вместе по несколько поколений в одном доме или квартире. Около трети респондентов рассказали, что у них бабушки и дедушки помогают с внуками нечасто, но стараются по мере сил. И о курсах валют на сегодня: доллар 86 рублей 19 копеек, евро 100 рублей 17 копеек. На этом пока все. Далее ваша любимая музыка на Ретро FM. Всем хорошего вечера.
1: Ретро FM. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Bad Boys Blue на Retro FM с песней о тех, чья жизнь начинается ближе к вечеру. С песней о ночных людях, чье время придет уже довольно скоро. Сверим часы, друзья, 17:20 в Москве. Кстати, сегодня отмечается Международный день грамотности. Как пошутил один мой знакомый, самое время придумать, как пораньше грамотно слиться с работы. Пораньше хотя бы на полчасика. Ну, если вы раньше этого еще не сделали. Меня зовут Олег Орлов. Я, друзья, никуда не собираюсь. Я остаюсь с вами до 9 вечера. Всем приятного времяпрепровождения в компании с любимыми артистами. А компанию далее нам на Retro FM составят Gypsy Kings, Руки Вверх и Roxette.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: В Ростове-на-Дону плюс 22 градуса. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно, ветер северо-западный с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 23 градуса.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
5: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
6: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Огранник 325 619 600 156 837.
7: Медицинский центр «Моя клиника» – это прием опытных кардиологов и диагностика высокого уровня. УЗИ, ЭКГ, Холтер, СМАТ. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707.
8: Моя клиника.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
10: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

словечко от себя. Зря поверил я твоим признаниям. Да, может, это было зря. Может, это было зря. Ты скажи, что ж за нами.

звонит.

0: Вот он хит, который в конце 80-х сделал группу Gypsy Kings известной во всем мире. Что интересно, здесь не обошлось без плагиата. Да-да. В ее куплете слышится однонародная венесуэльская песня, припев сделан на основе бразильской народной песни. Потом оказалось, что у народных песен есть авторы и те, кому на них права принадлежат. И решили они с Gypsy Kings судиться. Дескать, нехорошо выезжать на пик мировой популярности на чужих творениях просто так. Но поскольку Бамболео принесло цыганским баронам очень хорошую прибыль, они все уладили, хватило всем. И все остались довольны. Представляю, как останутся довольны поклонники группы Ace of Base Михаила Боярского, когда через несколько минут услышат их лучшие песни в нашем эфире, в эфире Retro FM, в столице 17:36.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В Ростове-на-Дону плюс 22 градуса. По данным Яндекс.Погода, завтра в нашем городе будет малооблачно, ветер северо-западный с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 23 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Быстрое решение мужских деликатных проблем. Опытные урологи. Ура-Про. Звоните прямо сейчас. 310-2-310.
5: Вернуть здоровье так легко. В клинике Ура-Про.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Сердечно-сосудистые заболевания лечат. В санатории Лаба. Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 пятерки 2. Окошкина.
9: Сохраняете интерьеры в Pinterest? Пора жить в таком. Эльба Мебель. 30 лет опыта и более миллиона комбинаций. Скидка 57% по промокоду «Осень» только до конца сентября. Эльба Мебель. С нами легко.
10: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
11: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 5222.

0: 5900. Вечеринка
1: ретро-ФМ. Ровно в 21.00.
2: Лучшие танцевальные хиты
1: в неповторимом миксе.
2: Вечеринка ретро-ФМ.

Две капли сверкнут, сверкнут на дне. Эфес, а ладонь согреешь, и жизнь хороша, хороша.

0: Как шутят в некоторых трудовых коллективах, если кто-то думает, что у вас проблемы, когда вы не в настроении, они ошибаются, потому что проблема у них. Хотя рабочий вторник уже, по сути, закончился, можно выдыхать и забывать о проблемах, по крайней мере, до завтра. Продолжаем встречать вечер под музыку Retro FM 17.50. Время московское. Фэнси в нашем эфире уже скоро сменит Африк Симон и Женя Белоусов. Меня зовут Олег Орлов. Доброго музыкального вечера всем.
1: Реклама. Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
3: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон. Большой запас хода. Интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
6: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
7: В этом весь Т.
6: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
8: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
9: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимурова, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес. 0+.
10: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
11: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
12: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
13: Онлайн-кинотеатр Wink представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
14: Я построю здесь новый мир.
13: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре Wink. Реклама 18+.
15: Мы только из поликлиники. Нам эргоферон, пожалуйста.
16: Эргоферон.
17: Мы всей семьей им лечимся.
15: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
18: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
19: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
20: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
21: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1481 от 11.08.2015.

0: 6 вечера в Москве. Леонид Агутин и группа «Опус» готовы зарядить нас позитивом через несколько минут на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Новости. С вами Марина Лихачева. Здравствуйте. Правительство поручило подготовить новые меры по регулированию цен на топливо. Минэнерго и ФАС должны проработать соглашение с малыми нефтеперерабатывающими заводами и независимыми АЗС. Об этом сообщили в Кабмине по итогам совещания у вице-премьера Александра Новака. Одновременно власти намерены усилить контроль за необоснованным ростом цен. В Ростовской области подготовили более 6500 общественных наблюдателей для проведения выборов в Госдуму, которые готовы приступить к работе на избирательных участках. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона. По данным на конец августа текущего года, в Ростове было организовано 364 избирательных участка, а в Ростовской области более 2000 избирательных участков. В Ростове на улице Всесоюзной в районе площади Рыбака планируют снести несколько магазинов под строительство Западной Хорты. Объекты капитального строительства были возведены самовольно, именно поэтому подлежат сносу. Участок площадью 2000 квадратных метров, на котором находятся магазины, упоминается в проекте второго этапа Западной Хорты среди подлежащих разделу и частичному изъятию из частной собственности. Рядом с ним, согласно проекту, должна заканчиваться эстакада. В Ростовской области началась вакцинация от гриппа. В этом сезоне вакцины включили 3 штамма – варианты свиного гриппа, гонконгского гриппа и вирус гриппа Б. Первая волна заболеваемости ОРВИ гриппом на Дону ожидается в сентябре-октябре, когда дети и студенты вернутся в коллективы после летних каникул. Кроме того, на уровень заболеваемости влияет циркуляция вирусов негриппозной этиологии. Вторая волна распространения респираторных инфекций ожидается в конце февраля-начале марта. Обручальные и помолвочные кольца в России в следующем году могут подорожать на 10-15%, об этом передает телеканал «Москва-24». Сейчас среднюю стоимость пары колец эксперты определяют примерно 80 тысяч рублей. В следующем году она может приблизиться к 92 тысячам. Среди причин возможного роста называют изменения в регулировании золотодобычи, высокую стоимость самого металла. И о курсах валют на сегодня: доллар 85 рублей 19 копеек, евро 100 рублей 17 копеек. На этом пока все. Далее ваша любимая музыка на Ретро FM. Всем хорошего вечера.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: на что были готовы те, кто летом на время остался без утреннего шоу «Первая смена»? Были готовы ждать, и вот это случилось. Дождались. Они вернулись, ваши любимые утренние ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. И теперь каждый будний день с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Новые игры, крутые призы, тема для обсуждения, новости, самые актуальные, самые последние шутки, отличное настроение, конечно же, ваша любимая музыка. Все, что нужно для правильного начала дня. И все это исключительно для вас, друзья. Не проспите. Первую смену на Ретро-ФМ уже завтра с 7 до 11.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 21 градус. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно, ветер северо-западный с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 23 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Проктологи, мужчины и женщины. Лечение без боли и в короткие сроки. Ура-Про. Звоните прямо сейчас. 310-2-310.
5: Вернуть здоровье так легко. В клинике Ура-Про.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Огранник 325 619 600 156 837.
8: Природная вода. Серебряная. В одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
9: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
10: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
11: Высотаремстрой продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаремстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаремстрой».
12: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». Биг Авто.
13: А можно в горы? Можнако. Всю осень покупайте безлактозную продукцию Можнако. Регистрируйте чек на можнако.промо.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых на курорте Красная Поляна. Акция с 1 сентября 2026 года по 31 января 2027 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке получения на сайте можнако.промо.ру.
14: Сейчас самое время получить поддержку для своего дела. Проще не бывает. Достаточно оставить заявку в центре «Мой бизнес». Самое сложное – это выбрать одно из направлений. Напечатать бесплатно визитки, изготовить мерч, рекламу на радио или оцифровать бизнес-процессы, а может быть, подключить честный знак или сертифицировать товар. 4000 предпринимателей Ростова и области уже воспользовались такой возможностью. Присоединяйтесь и вы. Программа реализуется при содействии правительства и Минэкономразвития региона. 8 804 333 32 31.
1: Утреннее шоу.
5: Первая смена.
1: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
5: Ретро-ФМ.
3: Ретро-ФМ.

0: Ну, как говорится, не получилось, не срослось. Предлагаю относиться к подобным ситуациям чисто философски, тем более, что мы по большей части оптимисты. Оптимизм — это как электричество. Все минусы в прошлом, плюсы в будущем, ну а в настоящем радостное напряжение. 18:35 в столице. Привет всем, кого не напрягает лучшая музыка последних десятилетий. Наоборот, кого она искренне радует и вдохновляет. Через несколько минут этим процессом займутся довольно плотно группа «Комбинация» и «Пупо». Всем приятного вечера в компании любимых артистов.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 21 градус. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно, ветер северо-западный с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 23 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: В вашей «Тойоте» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем «Фольксвагене» или «Форде» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
6: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
7: Окошкина. Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
8: Почему сразу сам топай?
9: Потому что топать совсем чуть-чуть. Мы только за угол завернули. Вот же твой садик. Видишь воспитательницу в окошке? Давай, бегом. Я пойду твою сестру в школу отведу.
10: Жилой комплекс «Движение 61». Социальная инфраструктура в пределах квартала. Звоните. Звездочка 19-00.
11: Ростов-на-Дону. Застройщик ОАЭ «За 1 ЮСИ ДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
12: Интернет-магазин «Золотой колос». Классические торты, легендарные пирожные и знаменитая выпечка с доставкой домой или офис. Ассортимент, цены и условия доставки на сайте золотойколос.ру.
13: ИП Обочараев Рамазан Закирович. ОГРН 304-616-73-23-00-217.
14: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.

0: Не знаю, как вы, друзья, я это соло на саксофоне, который исполнил Майкл Брекер, готов слушать хоть целую вечность. Вот такой атмосферный по звучанию, философский по содержанию получилась песня у Марка Нопфлера, одна из самых известных и любимых среди поклонников группы Dire Straits, к которым себя отношу и... Я ваш покорный слуга Олег Орлов. 18:49, время московское. В продолжении музыкального вечера на Ретро-ФМ Сиси Кетчи песни из «Бриллиантовой руки».
1: Реклама.
2: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты. Т-банк.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
5: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
6: ООО «Яндекс.360» для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес. 0+.
7: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
8: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
9: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
11: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
12: «Пятерочка» доставляет.
13: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
14: Вы владелец бизнеса.
15: А значит, работаете за...
16: Троих.
17: Четверых.
18: Пятерых не хотите?
19: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
20: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. «Тэнк 400». За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах «Тэнк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили от ООО «ТАВТО», ОГРН 123-770-0-53-35-86, Москва. Приложение «АОТБанк» 0+.
2: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
3: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон! Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машину до 40 палет.
4: А что с оплатой?
3: До 75% после загрузки.
5: В Азии Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен для всех заказов. Условия на сайте vazi.azon.ru 18+.
6: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
7: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Лучшая музыка, любимые ведущие, подкасты популярных шоу и интернет-потоки. Запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились.
8: 12+.
9: Ретро-ФМ.
10: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

Боимся мы волка и сову. Дело есть у нас в самый жуткий час. Мы волшебную косим трын-траву. А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане. У поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын-траву на поляне. И от

0: Всем вечером в Москве продолжаем подпевать с любимым артистом на Ретро FM. Далее с нами Юрий Антонов и Трио Джой через пару минут. Последние новости прямо сейчас нам расскажет Игорь Акулов. Вечер добрый.
1: Всем добрый вечер. В правительстве рассматривают возможность строительства трансалтайской железнодорожной магистрали, которая обеспечит прямой выход в Китай. Маршрут будет пролегать через участок границы длиной 55 километров между Казахстаном и Монголией. Сейчас изучаются 4 варианта трассировки протяженностью от 825 до 1123 километров. Конечной точкой во всех случаях определена станция Айвэтань в Китае. Минтранс предлагает поручить Минприроды проработать экологические ограничения и обсудить целесообразность проекта с профильными ведомствами. Депутаты Госдумы предложили закрепить стоимость обучения в вузах на весь период учебы, запретив ее повышение без изменения образовательной программы и согласия студента. Было отмечено, что сегодня рост цен за несколько лет может составлять от 50 до 100%, и студенты вынуждены брать образовательные кредиты, которые становятся дополнительной финансовой нагрузкой. Также было предложено усилить контроль за вузами и обязать их сохранять за студента возможность продолжить обучение по первоначальным условиям при отказе от повышения стоимости. IT-компания Smart Engine разработала мини-приложение для платформы Max, позволяющее оформлять кредиты с автоматическим распознаванием и проверкой документов, включая многостраничные формы и выписки из ЕГРН. Решение работает с фотографиями, сканами и PDF-файлами, проверяет документы на признаки цифрового вмешательства и передает структурированные данные в корпоративные системы. Приложение входит в реестр российского программного обеспечения и относится к классу искусственного интеллекта. Посол России в Таиланде посоветовал российским туристам после вступления в силу с 15 сентября ограничений по срокам безвизового въезда до 30 дней оформлять туристические визы, дающие право на пребывание в стране до 60 дней с возможностью продления. Было отмечено, что часть россиян приезжает в Таиланд на весь зимний период с октября по апрель-май, и для длительного пребывания также возможны другие варианты, связанные с легальным бизнесом или иными основаниями. И 94-летний композитор Джон Уильямс неожиданно вышел на сцену Hollywood Bowl и продирижировал имперским маршем из «Звездных войн». Это произошло во время концерта, посвященного его творчеству. За свою карьеру он получил 59 номинаций на «Оскар» и 5 раз становился лауреатом, а в 2023 году стал самым возрастным номинантом в истории премии. Также Джон Уильямс написал музыку для 4 Олимпиад. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар будет торговаться на отметке 86 рублей и 47 копеек. Евро 100 рублей и 50 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро FM с вами Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Кто-то, как герой этой песни группы Bad Boys Blue, очень хочет ощущать биение сердца любимого человека. А кто-то хочет жить в вечном лете. Кстати, те, кто туда попадает, со временем начинают скучать по снегу, легкому приятному морозцу и нормальному Новому году. Но как бы то ни было, друзья, не переживайте, до лета осталось всего-то ничего. Каких-то 265 дней. На календаре 8 сентября в эфире Retro FM лучшая музыка последних десятилетий. Далее послушаем Владимира Преснякова и Мадонну в Москве 19.20. Меня зовут Олег Орлов. Добрейшего вечера.
1: Утреннее шоу на Retro FM.
2: Все дело в колораже, понимаешь? Можно в любое время есть. Главное, но чтобы было не так много.
3: Что колоражи. Же это было, скажи? Колоражи, колоражи.
2: День 17, понедельник, 1 Ефим. 31 августа.
4: 1 Ефим.
2: Ефим.
4: Да, вторая будет Юлечка, потом Дашку и все. Трое детей хватит, достаточно. План такой.
1: Первая смена. Утреннее шоу на Retro FM. Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
5: По данным Яндекс.Погода, завтра в нашем городе будет малооблачно, ветер северо-западный с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 23 градуса.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
6: Реклама.
1: В эфире новости.
7: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
8: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
9: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ВАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Лечение грыж позвоночника без операции в клинике вертеброневрологии в Ростове-на-Дону. Большой спектр ультрасовременного премиального оборудования. Индивидуальные программы лечения под контролем доктора медицинских наук. Как результат, резорбция, рассасывание грыж естественным путем без операции. Опыт лечения сложных грыж с 2003 года. Клиника вертеброневрологии. Телефон 285-307. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Огранник 325 619 600 156 837.
12: Медицинский центр «Моя клиника». Вакцинация для всей семьи. Выбирайте удобный день и время. Мы работаем без выходных. Звоните 300-07-07. Моя клиника. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
13: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
14: Природная вода. Серебряная. В одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода. Серебряная. Производится там, где нет водопровода.
15: Высотаремстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высотаремстрой. Покупайте Пеноплекс в Высотаремстрой.
16: Спонсор часа – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». О, «Мебельмолл».
17: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
1: Шоу «Дорогие гости»
18: на Retro FM.
1: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
18: Воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru.

0: Сигнал бедствия, что звучит в этой песне группы Modern Talking, можно подавать в разных случаях. Например, когда смотришь на раковину с грязной посудой на кухне и на часы, которые показывают, что уже не время заниматься такими делами. И, кстати, расшифровать сигнал SOS тоже можно по-разному, как шутит моя знакомая. Один из вариантов – срочно организуйте сон. Если для вас еще не пришло время сна, RetroFM организует прослушивание классных песен. 19:35 в Москве, вечер вторника, в самом разгаре.
1: RetroFM Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на RetroFM.
3: По данным Яндекс.Погода, завтра в нашем городе будет малооблачно, ветер северо-западный с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 23 градуса.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
1: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Нужна балконная рама? Звони. 8 800 603 542.
6: Окошкина.
7: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу, выходить во двор без машин и начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в Литере 26. Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
8: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 Юситон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭФЗ.
9: Авторский торт «Эберг» с хрустящим безе и лесным орехом. Покупайте в кондитерских «Золотой колос».
10: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
11: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
12: Погнали!
11: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
13: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончание действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.
14: Вечеринка RetroFM.
15: Ровно в 21.00.
16: Лучшие танцевальные хиты
17: в неповторимом миксе.
18: Вечеринка RetroFM.

0: Как там в другой песне поется? «Постой, паровоз, не стучите колеса, кондуктор, нажми на тормоза». Сделаем небольшую остановку, как в песне Сандры, на минутку-другую, чтобы набрать воздух и в легкие снова продолжить путь вперед. Продолжим погружаться в вечер вторника под лучшую музыку последних десятилетий. Прямо по курсу на Ретро-ФМ хиты квартета «Абба» и Игоря Корнелюка. В Москве 19:48. Меня зовут Олег Орлов. Всех приветствую.
1: Реклама.
2: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
3: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
4: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машину до 40 палет.
5: А что с оплатой?
4: До 75% после загрузки.
6: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru. 18+.
7: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
8: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
10: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
11: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана.
12: Битва поколений на Муз-ТВ.
11: Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон.
13: Это новый вызов. Премьера.
14: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
15: Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность, 4 режима движения под разные ритмы, интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон – для всего, что важно. Geely City Ray – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей.
16: Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-In и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
17: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
18: Любимой музыки много не бывает.
19: Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
18: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
20: 12+.

0: В Москве 8 вечера. Студио и Стиви Уандер готовятся открыть дверь в новый музыкальный час на Ретро FM. А информационные итоги вторника подведет Игорь Акулов. Вечер добрый.
1: Олег, приветствую, всем добрый вечер. Вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам активизировать создание и совершенствование информационной системы мониторинга ситуации на топливном рынке. Об этом сообщило правительство по итогам совещания с участием Совета Федерации, Минэнерго, Минсельхоза, ФАС, Минтранса и глав регионов. Минэнерго также представил информацию о запасах нефтепродуктов, загрузке мощности и объемах импорта, а также сообщило, что ряд компаний перенес плановые ремонты на НПЗ для направления дополнительных объемов топлива на внутренний рынок. Михаил Мишустин заявил, что в условиях беспрецедентного санкционного давления Россия должна опираться на собственные разработки во всех критически значимых отраслях. Это создаст прочную базу для долгосрочного развития страны, повышения глобальной конкурентоспособности и роста уровня жизни граждан. Михаил Мишустин отметил опережающие темпы повышения технологической независимости в топливно-энергетическом комплексе и авиации, где российские предприятия сумели адаптироваться к ограничениям и сделать ставку на собственные технологические решения. Глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что доступ к цифровому рублю для пользователей iPhone планируется обеспечить до конца этого года. Интеграция с Android идет нормально, а трудности возникают именно у владельцев техники Apple из-за требований безопасности и необходимости встраивания модуля Центробанка. Напомню, с 1 сентября 12 системно значимых банков уже работают с цифровым рублем, еще 9 банков подключатся до конца года, а остальные в 2027-2028 годах. Врачи-психотерапевты назвали одной из причин осенней хандры – это нарушение внутренних биологических часов и сокращение выработки серотонина. Также была отмечена роль социальных травм, негативных воспоминаний о школе и возвращения к работе после отпуска. Для профилактики специалисты рекомендуют соблюдать режим дня, спать не менее 7-8 часов, гулять и заниматься физической нагрузкой, а при необходимости обращаться к специалисту. И одно из исследований показало, что 32% россиян с теплотой вспоминают рунет нулевых и начало 2010-х. Его ценят за меньшее количество информационного шума и живое общение. 34% скучают по понятной навигации и простому дизайну, 20% по форумам и длинным обсуждениям, а 55% хотели бы видеть интернет более спокойным, с меньшим количеством рекламы и навязчивых рекомендаций. При этом 30% не испытывают ностальгии и считают современные сервисы более удобными. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар будет торговаться на отметке 86 рублей и 47 копеек. Евро 100 рублей и 50 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро FM с вами Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Между прочим, если бы кто-то захотел пересчитать все звезды в нашей с вами галактике, которая носит название «Млечный путь», и стал бы считать их со скоростью 1 звезда в секунду, на этого звездочета, вооруженного телескопом, ушло бы около 3000 лет. Лично я уснул бы на отметке 500 или 600. Я, кстати, как-то пробовал в детстве. Очень хорошо, помню, помогало при бессоннице. 20 минут 9 в Москве. Группа «Мираж» на Ретро FM. Через несколько минут сменит Игорь Иванов и Pet Shop Boys.
1: Утреннее шоу. Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро FM. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Ретро FM.
2: Реклама.
3: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
4: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
3: Новый сезон мелодрам.
5: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
3: Скажи счастью «да».
6: Ты выйдешь за меня замуж?
5: Да.
3: Новый сезон мелодрам. Завтра в 19.00 на «Домашнем». 16+.
7: Суставы лечат в санатории «Лаба». Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Чувствуете тяжесть в ногах? Появились сосудистые звездочки? Не ждите осложнений. Проверьте состояние вен в клинике «Мобильная медицина». Диагностика и лечение варикоза в клинике «Мобильная медицина». Максима Горького, 130. 303 26 87. Имеются противопоказания. Необходима консультация. Консультация специалиста.
9: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
10: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
11: Спонсор часа – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». О, «Мебельмолл».
12: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
13: Ретро FM Ростов-на-Дону 101.2.

0: Желаю всем приятного вечера.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погода, завтра в нашем городе будет малооблачно, ветер северо-западный с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 23 градуса.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
6: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
5: Новый сезон мелодрам.
7: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
5: Скажи счастью «да».
8: Ты выйдешь за меня замуж?
7: Да.
5: Новый сезон мелодрам. Завтра в 19.00 на «Домашнем». 16+.
9: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2.
10: Окошкина.
11: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
12: Это новый вызов.
11: Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Ильяна, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений.
12: Это новый вызов.
13: С 12 сентября по субботам в 17.00. Категория 16+.
14: Есть мужской вопрос интимного характера, требующий решения, диагностика, лечение и операции по урологии для взрослых и детей. В клинике «Мобильная медицина». Не откладывайте решение проблемы. Звоните 303-26-87, Горького 130. «Мобильная медицина». 18 лет. Заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
16: Погнали!
15: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
17: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.

0: Как подметил кто-то из соотечественников, для века цифровых технологий мы, пожалуй, очень медленно запрягаем, зато быстро едем. А еще любим быстрые танцы, которыми ежедневно с 21.00 и до полуночи вас, друзья, обеспечивает вечеринка Ретро-ФМ. А уже без 12.09 в Москве. Так что через несколько минут начнем отдыхать в ритме танца под лучшие дискотечные хиты в неповторимом миксе. Я бы даже сказал, продолжим после этого хита Дитера Болина и группы Blue System. Я, Олег Орлов, передаю бразды правления эфиром Руслану Романову и прощаюсь до завтра. Желаю всем отличного танцевального настроения.
1: Реклама.
2: Geely Cityray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность, 4 режима движения под разные ритмы, интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон – для всего, что важно. Geely Cityray – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей.
3: Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
4: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
6: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.

подпеваем группе «Кармены», параллельно приходим к выводу о том, что вторник-то, друзья, практически миновал. По крайней мере, основная и максимально насыщенная его часть. Остается лишь подытожить этот рабочий день, что-то спланировать на завтра, быть может, ну и с чувством выполненного долга настроиться на вечеринку «Ретро-ФМ», что мы, в общем-то, уже и сделали. Уникальный микс в эфире. До полуночи для вас только лучшая танцевальная музыка. Я Руслан Романов, 21.20, время московское.

0: А вот, между прочим, «Аромат любви» под лучший танцевальный аккомпанемент звучит еще приятнее. Любимая музыка, что характерно, звучит и круглый год, и круглые сутки в нашем эфире. Так что настраивайтесь и присоединяйтесь в любой для вас удобный момент времени. 21.34, время точное столичное. Напоминаю вновь присоединившимся, что стартовала недавно вечеринка «Ретро-ФМ», куда я, Руслан Романов, с удовольствием всех вас и приглашаю.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погода, завтра в нашем городе будет малооблачно, ветер северо-западный с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 23 градуса.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

По традиции романтично настроенный Андрей Губин зажигает на вечеринке Ретро-ФМ. И надо признать, что этот артист в хитах не просто знает толк, он знает, как и из чего они сделаны, поскольку сам практикующий автор слов и прекрасный композитор. 21.50 в Москве, уникальный микс продолжается.

Предложение повеселиться звучит особо заманчиво из уст Дженнифер Лопес. Ну и в целом никто из собравшихся на вечеринке Retro FM, думаю, не возражает. Тем более, что уникальный супермикс в эфире до самой полуночи. Так что, друзья, let's get loud или дайте шума, выражаясь стильно, модно, молодежно. 22:20 в столице. Я Руслан Романов. Пламенно вас приветствую. Дальше только лучшая дискотечная музыка в нашем неповторимом миксе.

0: в уникальном миксе дуэт Pet Shop Boys, без воодушевляющих песен которого не обходится наш эфир, равно как и вечеринка Retro FM, в частности, наша с вами сегодняшняя музыкально-танцевальная встреча. 22:35 в столице. Здравствуйте!
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Retro FM.
3: По данным Яндекс.Погода, завтра в нашем городе будет малооблачно, ветер северо-западный с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 23 градуса.
2: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: всем известно, что за названием группы Joy кроется захватывающая история про то, как полицейский, учитель истории и диджей, в прошлом школьные друзья-музыканты, осознав все особенности выбранного жизненного пути, решили все поменять и объединились в своем творческом порыве. Вот так, в общем-то, и возник, если вкратце, всемирно известный коллектив, подаривший нам такие замечательные хиты, в частности, как песня «Валерий». 22:50 в Москве. Это вечеринка Ретро FM. Всем пламенный привет.
1: Утреннее шоу. Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро FM. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Ретро FM.
2: Реклама.
3: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

Вот уже третий час подряд в ритме лучшей танцевальной музыки мы с вами завершаем рабочий вторник, который, кстати говоря, и рабочим-то уже не назвать, ведь вечеринка RetroFM меняет наше настроение в положительную сторону и отвлекает от повседневных забот. Баккара продолжает этот уникальный супермикс 23:20. Точное столичное. Меня зовут Руслан Романов. Пламенно вас приветствую и напоминаю, что танцы у нас продолжаются ежедневно с 21 часа и до полуночи. Оставайтесь с нами.

утренник загрустишь и не соскучаешь на вечеринке Ретро-ФМ, в какой бы компании вы ни находились, а может быть даже и в гордом одиночестве, лучшая дискотечная музыка нескольких десятилетий порадует всех и каждого, подарит лучшие эмоции и воспоминания. Уникальный супермикс на финишной прямой. До полуночи танцуем и готовимся ко встрече среды 23:50 в Москве. Я, Руслан Романов, не прощаюсь. Вот и вы тоже не переключайтесь. We'll be right back.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть, остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо в ней.

возьми нам снова. Выходишь здесь. Ну?

Этакое послевкусие масштабной вечеринки Retro FM. Вот это относительно краткая диско-зарисовка от дуэта «Атаван». Отлично, поплясали мы в преддверии нового дня текущей недели, а он уже тут как тут. Точнее, она, среда на календаре, 9 сентября, с чем я вас и поздравляю. Желаю успехов сегодня всем и во всех начинаниях, так сказать. В Москве 0:19, я Руслан Романов. Дальше группа Silent Circle и великолепная Валерия буквально через несколько минут. Всем хорошего настроения и позитива.

Надеяться и ждать – это хорошо, безусловно, но делать и предпринимать, вероятно, будет слегка эффективнее. Впрочем, главная фраза этой песни, конечно же, «Не надо печалиться, какое бы действие вы ни выбрали из вышеперечисленных, главное – подходить к нему с позитивом». Это «Самоцветы» на Ретро-ФМ в продолжении нашей музыкальной ночи в Москве. 0:34. Далее в музыкальной программе на Ретро-ФМ Лиан Росс, Джо Кокер в самое ближайшее время и многие-многие другие наши любимые артисты, исполнители, коллективы. Я, Руслан Романов, с вами по-прежнему с огромным удовольствием. Надеюсь, что и вы здесь, рядом, по ту сторону, так сказать, радиоприемника. Не переключайтесь.

0: есть ощущение, что применительно к этой песне поговорка «рыбак рыбака видит издалека» воспринимается буквально в самом прямом смысле. И думаю, что любители посидеть на берегу том или этом сейчас тоже в каком-то смысле прониклись. Но, впрочем, ассоциативный ряд у каждого свой, конечно же, и в этом заключается главная прелесть, что каждую музыкальную историю каждый понимает по-своему. Маэстро Юрий Антонов продолжает музыкальную ночь на Ретро-ФМ в Москве 0:50. Всем пламенный привет и отличного настроения. Скоро группа Queen и коллектив Space.
1: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Retro FM. Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Это Sting на Retro FM, и один из ярких результатов его творчества, причем в данном случае коллективного, ведь первым этапом активной музыкальной деятельности в жизни артиста была группа под названием The Police. А вот на пятом итоговом альбоме, который и вышла эта прекрасная композиция. Every Breath You Take в продолжении нашей встречи и музыкальной ночи на Retro FM. Час 20 в Москве. Далее по плану песни из кинофильма «Большое космическое путешествие», группа «Роксет» и многие-многие другие. Меня зовут Руслан Романов. Еще раз вас приветствую.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет. Вечеринка
2: Ретро-ФМ. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Ровно в 21:00.

Визитная карточка Криса Дебурга неизменно вызывает восторги и восхищение миллионов слушателей. И для этого не нужна какая-то конкретная причина. Просто, как говорится, звезды сошлись, слова легли на музыку, душа раскрылась и родился музыкальный шедевр. Так бывает к нашей всеобщей радости. Lady in Red на Retro FM, час 35 в Москве. Далее Майкл Джексон в нашем эфире.

В столице час 50 практически, время ночное, соответственно, многие сейчас заняты просмотром сновидений, надо полагать. Вот на Retro-FM Live, как поет Хэдэуэй, она же «Жизнь кипит». Круглосуточно вещаем для вас, как всегда, 7 дней в неделю, друзья. Я, Руслан Романов, свою смену завершаю, передаю эстафету Андрею Марееву, встречайте его в 2:00. Всем желаю хорошего настроения и удачи, и успехов сегодня, в среду, 9 сентября, в частности, и всегда. Не переключайтесь и оставайтесь с нами. Впереди до старта следующего часа услышим еще дуэт Modern Talking и команда Ariel с нами через пару минут.

И сколько бы там балерин не было, 100 или больше, главное, чтобы настроение было на все 100, а самочувствие превышало эти показатели, ну, хотя бы процентов на 10-15, сообразно возрасту и социальному статусу. Группа «Смоки» в дуэте «Сьюзи Кватро» на Ретро FM, 2 часа 20 минут. Меня зовут Андрей Мореев. Всем желаю доброй ночи, друзья. Совсем скоро услышим Мадонну, Сиси Кейдж и совершенно потрясающую, нежно мною любимую песню группы «Браво».

Но жизненный опыт, он, конечно, подсказывает, что когда все как в первый раз, это не всегда хорошо, но, тем не менее, свежесть восприятия, она, конечно же, бодрит порою. Мадонна на Ретро FM, 2 часа и 35 минут. Расскажу, что в ближайшем обозримом здесь звучит как первый раз на Ретро FM в этой прекрасной сентябрьской ночи. Услышим песню от Михаила Боярского, трио «Арабески» и группы «Mike and the Mechanics». Совсем-совсем скоро. Будьте рядом, все услышите.

нас и только у нас аттракцион «Летающие тигры». Да-да-да, и, конечно же, дрессировщик, который отчаянно боится, но все-таки пересиливает себя. Но это не является предметом шоу. Михаил Боярский на Ретро-ФМ в 2 часа и почти 50 минут.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.